0: радио.
1: Новое радио.
2: Я спустя много

атмосфера эстетия. Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Радио.ру.
1: Новое «Это мы».
2: Всем привет, это Зиверт.
3: Всем салют, это PLC.
4: Это DJ Smash.
5: Это Настя Кудри.
6: Это Саня СТ.
7: Это Эльвира Т.
8: Всем привет, с вами Айова.
9: С вами Леша Свит.
10: С вами Лена Темникова.
11: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
12: С вами Клава Кок.
13: С вами Гаязм Бразер.
0: Новое радио.
1: Присоединяйся погромче. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Калинин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре, типа...
4: На новом радио.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.
2: Пусть

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

0: радио.
1: На причале громко чайки и не случайно. А причал бьются волны, как на чаке. И нас с тобой они качали.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Это Диджей Смэш.
3: Это Майя Мишель.
4: Привет, с вами Женя Трофимов и Комната культуры.
5: Всем привет, с вами Айова.
6: С вами Леша Свик.
7: Это Мэри Гу.
8: Привет, это Немига.
9: Это Серябкина.
10: Всем привет, это Ваня Дмитриенко.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Radio.ru. Новое радио.
11: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИББ-2ФМП 434-569-339-359.

0: Супер-коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем!
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно».
1: Сегодня 17 июля, в Кирове облачно, днем в городе до +17.

0: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
1: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
2: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
6: КСМ. Когда сбывается мечта?
7: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
9: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Мама, расскажи сказку.
11: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
10: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
11: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводской качество и официальная гарантия. В фирменном магазине «Лепсе» на Октябрьском, 24, под часами.
13: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
14: Новое радио.

Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в твиттере, на двойном

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
2: Один плюс один.
3: Калинин и Райтраум.
4: Ну что, ребятки, наконец-то мы поспим завтра. Но если только вы, конечно, завтра не работаете. Поздравляю. Это первое поздравление. Второе поздравление с наступающими выходными. Ну, там, понятно, что это банальные вещи, но приятно их проговаривать каждый раз, каждую неделю. Вот, второй раз еще от мальчишки, который здесь обычно сидит в кепке и сушит зубы. Вот он придет минут через пять. Обычно так бывает. Ну, а там плюс-минус. Подождем. Так, у нас тем временем новиночный день. Все, там артисты писали для вас песни. Вы уж давайте там послушайте их. Они заботливо командой отобраны. Начнем, например, с... Они тут все хорошие. Тут прям навьё и Маригуд этими белорусских. Давайте стимки белорусских. Начнем. Добро пожаловать. Рассаживайтесь. Там задняя площадочка. Передаем за проезд. Все, ну вы знаете, короче. Погнали.
5: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем. Здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
4: И эта песня называется «Мюсли».

0: Это тема белорусских. Был только что. Новинки. Вот. А да. Это Артема Санкт-Петербургских.
1: His palms are sweaty. Nick's weak, calm, the heaviest woman. On the sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he's calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting to roll out. The rock crowd goes so loud. He opened his mouth. But towards weak mouth, he's joking how.
0: Ладно, спасибо огромное. Так сильно, то что не перенапрягайся.
2: Да, куда с утра?
0: Да, отдохни пока. Вот, а мы послушаем Филатова и Кэроса.
2: О, никогда этого не делали.
0: Только лишь каждый день. Но они с замечательным человечком по имени СТ.
2: О.
0: Вот какая коллаба двух глыб музыкальных-то образовалась. Называется «Там, где рассвет».
2: О, круто.
0: Вот такая песня, значит, еще кто выпустил новинки? Мари Гу, например.
2: А, мы буквально...
0: Да ладно, ладно. Ну ладно, пацаны, если уж уговариваете, давайте дослушаем до конца.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Ну, прикольно, а
2: что? Да.
1: И что, и
2: всю, Саша... Всю песню проболтали за эфиром, а тут прикольно, да.
1: Нет, а я даже, мне даже не надо слушать ее, чтобы утверждать, что это прикольно, потому что и Саша, и СТ, и Филатов, и Кэрос, это такие прям наши друзья, ну, из мира шоу-бизнеса.
2: Ну, а что это, друзья, мы что, не скажем, что песня, допустим, у них не очень получилась? Ну, не, в этом, случае, не в этом случае, не в этом случае.
1: Мы настоящий, скажем, но...
2: Настоящий друг, он же обличает все вот недостатки своего близкого друга. Давай его...
1: Ты знаешь, если бы были недостатки какие-то, да, а тут-то их нет,
2: согласен,
1: конечно.
2: Поэтому они наши друзья, ведь скажи, кто твой друг, и я скажу, что...
1: Что?
2: А что я скажу?
1: Ничего не скажу. Скажу, что пятница сегодня, 17 июля.
2: Ура же, поздравь людей, ну все, класс.
1: Уже поздравь.
2: Мэри Гу дальше.
1: Уже поздравляю.
2: Мэри Гу с новинкой «Настоящей».
1: И Маша тоже наш друг. Да, Маша, все наши друзья просто выпустили, да, песню.
2: А ребята, вот слушатели наши, это что же все наши друзья?
1: Ну там не прям все, конечно.
2: Ну,
1: да,
2: ну почти все. Ну, там пару-тройку типа... только вычеркнуть и все.
1: Ну процентов, я не знаю. Ну,
2: ну ладно. Да, а прям... сколько процентов из вас Артему не нравится? Узнаем после песни.

0: Ну вот тоже вчера как, даже себе записал, типа хотел об этом еще раз рассказать, ну заострить на этом внимание. Да. Какой-то рилс там был, опять нарезки, там какая-то девочка там с телека, вот, в очередной раз там я там ошиблась в эфире, оговорилась просто, ага. И дальше, ну смотри, бывает типа и похуже, и нарезки там других оговорок всяких ведущих на телеке, ага. На там, ну можно еще нарезку оговорок ведущих на радио сделать. Да, господи, да какая же это все фигня там, вот, это, причем она выкладывает, что она просто оговорилась, типа, угу. Сидела как вот... как диктор там на...
1: И все там в чате, ахаха.
0: Ого, ты что, оговорил? Блин, что, наверное, тебе там оштрафовали там? Вообще, нет, слава богу, не оштрафовали. Да боже ж мой, да господи, да что ж такого плохого, страшного в том, что все живые люди и ведущие там по ту сторону этого ящика, то тоже нормальные люди, которые тоже ошибаются там, тоже не выспались, там, как мы с тобой вечно.
1: А я наоборот считаю.
0: Считаю, что да, если делаешь дело, делай хорошо.
1: Да, это буквально лишь твоя единственная задача — произнести правильно текст, все, больше от тебя ничего не требуется. Да? И ты с этим не справляешься.
0: А вот и конфликт.
1: А если не справляешься,
0: сейчас...
1: тогда освободи место тому, кто справляется.
0: Не согласен. Давай как в этих всех шоу на телеке. Давай.
1: Почему не согласен?
0: Артем Владимирович, а вот вы скажите, как вы, вот у вас что, не было таких случаев, что ли?
1: Нет.
0: Да. А у меня другая информация, значит,
1: да,
0: смотри, я специально подготовился,
1: ага.
0: Вот да. У меня есть распечатка ваших оговорок.
1: Да, но вы понимаете, вы сделайте, пожалуйста, ставочку на то, что я не профессиональный человек, у меня нет профильного образования, я буквально лишь самоучка, соответственно, у меня есть некоторый карт-бланш на то, чтобы иногда ошибиться, а эти люди потратили 5 лет обучения.
0: Ладно, вы выиграли в этом споре.
1: О, легко.
0: Да нет, там ведущие на телеке же тоже. Они учились как бы на своих ошибках, на своем опыте. Они же там, они же в основном те, кто ведут, например, новости на телеке, на большом, они где-то работали у себя там в Саратове, там, в Саранске, в Сан-Франциске, в
1: Сан-Узле.
0: В санузле. Как это у меня студенты в институте, они всех, там многие москвичи, ну там не прям сильно дофига, ну многие, им тяжелее вот гораздо, у них нет возможности поработать где-нибудь там у себя, там в маленьком городе, получить опыт и приехать. Им надо типа сразу уже быть крутыми, а опыт получить негде в Москве, потому что тут сразу уровень. И вот иду.
1: Ну, надо какие-нибудь районные какие-то телеканалы.
0: Телеканал района Дорогомилова, да?
1: Ну, да. Дорогомилова ТВ.
0: Беляева ТВ.
1: Ну, да. Ну, кстати говоря, а что, почему бы и нет? В Москве такие огромные районы, что как будто бы можно было бы и отдельные телеканалы на каждый район запускать.
0: Ну, кстати, да.
1: Потому что, считай, есть же, вот, правильно ты сказал, городские телеканалы, и они там освещают какие-то городские проблемы, вот сегодня.
0: Да, прорыв там канализации, там где-нибудь там плохой асфальт.
1: Пожалуйста, в Москве можно такие по району сделать, и там бы набралось на каждый день и каких-то. Сегодня в Беляево плюс 16.
0: Да. В теплом стане тепло. Так, ну что ж, давайте послушаем какую-нибудь еще новиночку. Да будем завершать, наверное, этот новиночный день.
1: Да.
0: Например, песню группы...
1: Браво.
0: Спасибо огромное, спасибо за эту высокую оценку моего труда. Да нет, Баст и моя Мишель, не группа.
1: О, давай.
0: А тандем, так называемый, называется песня «Если я буду танцевать». Что будет, если я буду танцевать, узнаете после... послушание этой песни.
1: Если я буду танцевать, я вспотею.
0: Ну, плюс одышка там, лицо красное.
1: На топтыше.
0: Хорошее название для какой-нибудь детской группы.
1: Да, кстати, как не поседу на топтыше.
0: Я вас пою на топтыше!
1: Да.

0: тела.
1: Реклама. Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринворкс», «Вилартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио. Новое радио. Один плюс один.
1: Так, ну что, значит, пятница сегодня у нас будет рубрика «Пятничные анекдоты» обязательно. Я насобирал там вчера, наскреб, что смог. И еще вчера мне кое-что попалось интересное. Я вам сейчас это с радостью расскажу. Или попозже, или сейчас.
2: Ты рассказываешь сейчас, что?
1: Да, короче, я что-то щелкал каналы вчера у себя на телевизоре.
2: На своем большом телевизоре огромном. С подсветкой динамической.
1: 75 диагональ, подсветка там динамическая. И нарвался на канал, который, по-моему, называется «Вопрос-ответ» или что-то вроде того. И там почему-то показывают старые телепередачи конца 90-х. Вот это вот. И там шло, это как его, «Угадай мелодию», 99-го года. Это я понял, потому что досмотрел это до конца, и там написано 99-й год, вот прям проект Влада Листьева, вот так написано большими буквами. Ведет Валдис Пильш, молодой еще, там разные артисты приходят, там Николай Носков, еще кто-то, отгадывают мелодии. Мелодии, которые я вообще не угадывал совсем, потому что, понятное дело, какие там мелодии были. Ну, 99-й год. Там, знаешь, эти рубрики типа «Песни Иосифа Кобзона».
2: Ну да, там или там... «О, Алла» рубрика там была.
1: Да?
2: Да, там типа песни там Примадонны, например.
1: Ну да, или и вот такие вот песни.
2: Юрий Антонов.
1: И они отгадывали. И я, к своему удивлению, конечно, ну даже не к удивлению, насколько, конечно, Пельш профессиональный ведущий вообще.
2: Экстра-класса, да.
1: Там я еще потом какие-то другие шоу смотрел, где тоже какие-то другие ведущие были, но такого, как с Пельшем, не было. Там вообще не было паузы никакой вообще абсолютно. Он настолько как-то умудрялся, вот знаешь, вот в моменты паузы воду лить какую-то просто, что не было ощущения, что он вообще молчит в целом. Не было вообще ни секундного молчания. Там кто-то задумается, Пельш в этот момент разговаривает, потом кто-то там это, я подумаю, он говорит, нет, у нас нет времени думать сейчас, да, проходи. Еще постоянно вот так жестикулирует еще... и интонационно выделяет какие-то слова, которые там это, знаешь.
2: Нагибался еще вот так вот к этой тумбе,
1: в бок, вот так,
2: да,
1: вот,
2: в камеру.
1: Говорил,
2: смотрел.
1: Да. Ну, конечно, невероятно вообще. Я вот как человек вот из этой сферы, я вот смотрю на это, и я понимаю в какие-то моменты, что он просто, знаешь, ну, по сути, воду льет, просто чтобы паузы не было никакой. А обычно этот человек смотрит, и он-то эту воду не различает, он думает, вау, нифига себе. Он
2: ну, чтобы воду лить, просто тоже нужен
1: конечно,
2: талант.
1: Конечно, в том-то и дело. Это вот как раз к вопросу о том, что мы говорили, что профессиональным футбольным комментатором надо быть, прям уметь вот эту воду лить всегда.
2: Да, как Уткин говорил, держать паузу.
1: Когда, вот да, ничего не происходит, уметь что сказать. И тут, конечно, меня это сильно впечатлило. Но из минусов, конечно, я не отгадывал ничего вообще. Там, знаешь...
2: Ну, там группа «Песнеры», там какие-нибудь мелодии там, ну, там были. «В краю магнолий плещет море». Артем такие не знает.
1: Такие. Да. Так, а там еще и прикол, знаешь, в том, что там отгадывали какую-то песню, там, я не помню, допустим, какую-нибудь песню там... Ну, я не знаю, я могу в годах ошибиться, уж... музыкальные эксперты, не ошибайтесь. Ой, не обижайтесь на меня. Там... отгадывают какую-то, допустим, песню, группа там «Смысловые галлюцинации». Mm-hmm. Ну, допустим. И никто ее не знает. И я понимаю, что в этот момент, что никто ее не знает, потому что она новая, скорее всего, она только вышла. И поэтому они еще не знают. Они, это для нас эти песни уже там легенды какие-то. А там это свежак. 99-й год, ты смотришь, там проект Влада Листьева, и вот эта полифоническая мелодия. Короче, прикольно.
2: Да. Я просто пытался найти онлайн-игру «Угадай мелодию» с тобой поиграть, но с этим сложно.
1: Да нет, современное это я-то что?
2: Нет, там есть... Короче, я, может, разберусь и попробуем. Итак,
1: давай.
2: А пока все-таки, наверное, послушаем Федука, например. Тоже Федор выпустил песню.
1: О,
2: «Губы целуют».

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраум.
1: Давай маленькую, так просто, разминочку для мозга.
2: Давай, давай, давай. Давай,
1: песни,
2: давай.
1: Песни несложные, несложные.
2: Давай. Значит,
1: по первым секундам. Итак, вот.
2: Мы играем сейчас в «Угадай мелодию».
1: «Угадай»,
2: что...
1: да.
2: «Угадай мелодию» 99-го года, да?
1: Ну нет, «Угадай мелодию» 2026-го года.
2: А, давай.
1: Давай попробуем там вот так вот. Нет, не получилось?
2: Нет.
1: Давай еще разочек. Угу.
2: Но это лирик кассеты.
1: Молодец, едем дальше. Угу.
2: Это Игорь Саруханов.
1: Игорь Саруханов, кассеты.
2: Кассеты
1: тоже, да. Правильно, молодец, дальше едем.
2: Угу. Это Игорь Банк.
1: Игорь Банк с песней Саруханов.
2: Да.
1: Правильно, молодец. И последнее.
2: Ну, это все же знают, это же Егор Крид и Игорь Саруханов. Песня.
1: Песня?
2: Я Егор и Игорь Саруханов.
1: Да. И там поется: «Я Егор, я Игорь Саруханов». Мы идем купить с тобой бананов.
2: А что ты мне эту тут нашел на компе-то или нет?
1: Нет, да тут чушь какая-то собачья.
2: Да, прикольно. Еще там, наверное, потом в конце заплатить надо.
1: Да, там в основном вот там, типа... мы организуем игру «Угадай мелодию», там, скачать прайс-лист, там, ага. Отличное развлечение для вашего корпоратива, свадьбы, юбилея.
2: А, вот такие?
1: Да, все за деньги.
2: А,
1: ну, ты специалист, конечно, молодец. Все, 4 попадания из 4.
2: Ну, так я же говорю, я же на радио работаю, у меня какая-то база музыкальная есть.
1: Плюс спец по Саруханову вообще.
2: Еще. Я все песни у Саруханова знаю.
1: Ну, например, какие еще вот тебе нравятся у Саруханова песни?
2: Ну, вот которая, вот это у него, которая сам, ну, скажи, я скажу. Ну, вот это вот, напой, который...
1: Егор Крид и Игорь Саруханов.
2: Нет, другая.
1: Что это за игра такая? Я тебя спрашивал, а ты спрашиваешь у меня.
2: Просто я забыл, вылетело из головы. Скажи сейчас, как она, я тебе скажу. Игорь Саруханов. Сейчас.
1: Давай, не, ну интересно, чтобы ты вспомнил.
2: Не, ну вылетело, скажи, скажи.
1: Ну какая? Там у него много там.
2: Ну вот которая.
1: Не-не-не-не.
2: Вот ее я имел в виду точно.
1: О. Не-не-не-не. Ну скрип колеса же.
2: Да, я же.
1: А еще.
2: Да.
1: Вот эта песня тоже, да? «Бухта радости».
2: Да, «Моей верности».
1: Да, о, не хватает мне в пути твоей нежности.
2: Ну вот.
1: Вот, а еще.
2: Ты одну самую любимую.
1: Вот, желаю тебе, конечно.
2: Можешь поставить какую-нибудь, если хочешь. «Бухта радости» поставь.
1: «Бухта радости»? Ну.
2: Ну а что?
1: Да блин, неохота. Опять Саруханов.
2: Да?
1: Ура, отличная возможность послушать Саруханова.
2: Тут вы сильно переоцениваете мои возможности. Вот в чате написали: «Райт, напой «Бухту радости». Вы как думаете?
1: Да он знает ее.
2: Да нет, я знаю, но это потому что играла там по радиостанциям, когда я маленький был, конечно. Что-то слышал.
1: Ой. Ну это просто глоток свежего воздуха. Спасибо тебе, Артем.
2: Обращайтесь, я нормальный человек, понимающий.

0: Хоть бухта радости, в которую каждый может причалить.
1: В мою бухту не надо каждому причаливать.
0: Но только избранные могут причалить в твою бухту.
1: Ограниченный круг. Мою бухту разбазаривать.
0: Кто входит в него?
1: Кто входит в мою бухту?
0: Да.
1: Оставь мне, знаешь.

0: Ну, но... просто, ну, сразу глазки раскрылись.
1: Да.
0: Все, давление нормализовалось.
1: Да.
0: Я ходил на концерты даже.
1: Сколько раз?
0: Ну, пару раз, не так уж много.
1: Да? Да, не так много, как на Митяева?
0: Ну,
1: там
0: да.
1: Вчера писали, что Митяев в Липецке бесплатно выступал.
0: Да, выступал вчера, по-моему, на... Ну, у нас там мероприятие ко дню города. И это сам, будете в Липецке, заходите в субботу. Я веду День города на Центральной площади. Сегодня уезжаю. И будет Сереж Приказчик у нас, хедлайнер мероприятия группы «Пицца», прикинь.
1: Круто. Все, тогда мчимся.
0: Да, давайте, ребята, гоу в Липецк, это самое, в субботу.
1: Погнали.
0: Поздравлять всех с Днем Металлурга.
1: О,
0: у нас объединено все вместе. Как бы.
1: День, ну, решили как-то.
0: Да, у нас так всегда, да, как бы сопрягают праздник Дня города.
1: Ну, чтобы на два праздника отдельно деньги не тратить.
0: Ну, что ты начинаешь-то это сам?
1: Да?
0: Все, на паузу.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Фрешток. Суперновинки чарта ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
1: 16+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Вот как будто бы, да, детская минутка, кажется, что, да. Может, она и не нужна, там нужна. Уже все там. А вот чуть не поставишь песню детскую, сразу уже разрывается личка, где песня детская, ребенок плачет, вообще нет детской минутки, разрывается, да. Личка.
9: Вы хотите детей расстроить?
8: Да, да, да. Разрывается личка, когда к бабушке съездил на выходные, вот, а потом личка разрывается, потому что типа толстая. Ну, понял, прикол.
9: Не объясняешь.
8: Ну, ладно.
9: Ну, объясни.
8: Ну, типа, много ел у бабушки, и личка типа толстая, разрывает. Ну,
9: у чьей бабушки?
8: У бабушки... Пока. Значит, песня «Мой руки, кушать и спать».
9: Да.
8: Так называется она. Спонсор детской минутки Олег представляет вам волшебников двора сегодня. Угу. Пожалуйста.

0: 1 плюс 1.
1: Но тут песня. Даже и непонятно, вообще-то, мой руки, кушать и спать. Вообще-то, ну, всегда было писать и спать, потому что да. Что за кушать перед
2: или
1: сном вообще?
2: Или попу мыть и спать.
1: Да, что за еда перед сном вообще? Не надо есть перед сном.
2: Они перепутали порядок, да, немножко.
1: Да, но мой руки тогда и спать просто, а зачем перед сном руки мыть? Нет, смотря где у тебя руки эти были перед сном, тогда, может быть, и может есть смысл.
2: Так, но... если ты ребенок, где у тебя только эти руки не
1: конечно,
2: были.
1: Конечно, они у тебя могли вообще быть. Вообще.
2: Не придумали где.
1: Да. Классный этот актер, кстати, Микки Рурки.
2: Эдвард Рурки Ножницы.
1: Нет, актер есть такой, Микки Рурки. А, там Микки Рурк.
2: Я, кстати, в детстве реально думал, что его зовут Михи Рурк.
1: Михи Рурк?
2: Когда был маленький, да. Почему-то его имя все время вот звучало как-то, мелькало. Вот.
1: Ну, конечно, это тогда он еще был.
2: Прям его был. Его прайм-эра была.
1: Да, не то, что сейчас. 90-е. Сейчас, конечно, уже...
2: Я его один раз на улице видел в Москве.
1: Да?
2: И я его не узнал, потому что он сильно-сильно он гулял со своей второй половинкой.
1: Ага. Сильно переел в Макдональдс.
2: По центру. Ну, он поменял лицо свое сильно.
1: Ну, да,
2: до неузнаваемости. Это два человека, которые были в 90-х и сейчас.
1: Но там все равно понятно, что это кто-то идет,
2: да?
1: Серьезный.
2: Ну,
1: конечно.
2: Да, когда охрана 5 человек,
1: да.
2: Вряд ли это.
1: И
2: просто
1: какой-то чел, у которого лицо вообще вот такое, типа, как из папье-маше. Конечно, ты так или иначе взгляд у тебя упадет. А потом ты понимаешь, что это Микки Рурк, а ты такой, ну все. А где ты, как ты его, почему?
2: Просто
1: его
2: он в центре, я что-то шел, и он гулял.
1: Да?
2: Да, да. Ну, это было, по-моему, во времена то ли чемпионата мира, то ли что-то такое, да.

0: Я, кстати, скачал себе радиохаб, чтобы быть всегда на одной волне с новым радио. И
1: еще
0: не только
1: в первый же день вообще.
0: Ну и как тебе?
1: Ты че, здорово? Вообще, такое топовое приложение.
0: Ребята, скачивайте радиохаб и будете здоровы.
1: А каким приложением для радио ты пользуешься?
0: Радиохаб.
1: Но почему? Есть же много других приложений.
0: А как там дальше было?
1: Ну, он там пена перечисляет плюсы. Радиохаб — это всегда трансляции 24/7. Лучшая музыка, где наши радиостанции... Ну, короче, там...
0: Ну, все, мы устали рекламировать, да, радиохаб. Ну, правда, ребят, скачайте. Не службу, а в дружбу, да, ладно?
1: Да.
0: Тогда Артем сможет купить себе бананы.
1: Нет, оттуда
0: бананы
1: мне не капает вообще.
0: Ну ладно, это я так. Я просто хотел мотивировать людей.
1: Ты что, если бы мне оттуда капало, я бы в каждом выходе говорил радиохаб.
0: Откуда тебя капало?
1: Оттуда. С радиохаба. Давай, ставь погоду.
0: У нас ничего не получается нормально.
1: Да, ну пятница.
2: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
4: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
5: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
6: Мы в «Сервис-кар»
7: послушаем, пощупаем, понюхаем
6: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО «Кузов». Основной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервис-кар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое.
1: Как считаете? Согласны? Угу. Может, что-нибудь хулиганского послушаем? Мы согласны? А ну все. На новом радио.

0: Все, отдыхаем. А то давление скаканет. Новые
1: на новом. Всем салют, с вами Soda Love. Слушайте мою новую песню «На красный» на новом радио.

0: новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Ну, здорово, ребята, это получается Кирилл Калинин, это получается я, меня Артемон зовут.
3: Давай, давай нашим бомбанцам, кто сегодня Кирилл Калинин, а кто Райтраун.
4: Я не хочу быть Кириллом Калининым.
3: Почему?
4: Ну просто.
3: Это здорово, у тебя дома елка.
4: Давай. Я не хочу на выходных вести день города в Липецке.
3: Да ты не понимаешь своего счастья.
4: Да я понимаю.
3: Поехать на поезде.
4: Да нет, мы можем скинуться, но давай просто как будто бы это не настоящая игра.
3: Давай, давай, если я выиграю, я Кирилл Калинин, а если ты выиграешь, блин, а как правильно?
4: Ну ты обычно проигрываешь. Ну смотри, мы должны выяснить, быть Кириллом Калининым это круто или нет. Если нет, тогда кто проиграл, Кирилл Калинин? Ну давай тогда, кто проиграл?
3: Ну давай.
4: Давай. Камане, Маргане, Цуефа.
3: Черт, а почему я все время проигрываю?
4: Ты никогда не выигрываешь, почему-то реально.
3: Может быть, мне надо не бумагу каждый раз выкидывать, а попробовать, может быть, камень или ножницы.
4: Он всегда проигрывает почему-то.
3: Ну ладно, придется мне оставаться Кириллом Калининым.
4: Так, базовая информация. Смотрите, ну, во-первых, сегодня пятница, во-вторых, осталось 2 недели до того момента, когда я приду после работы домой и месяц буду лежать дома вообще. Месяц целый, приколитесь.
3: Лионель месяц.
4: Во-вторых, это отвратительное видео вчерашнее, которое попало вообще там почти во все паблики, на которые я подписан, с солистом группы «Рамштайн». Оно ужасное просто. Ты видел его?
3: Ну да.
4: Ужас просто. А для тех, кто не видел, объясняем.
3: Я подумал, как бы некоторые артисты могли оживить свои концерты такими трюками? Делать их
4: там,
3: интереснее.
4: Там, видишь, можно заболеть чем-нибудь.
3: Ну, там доктор расскажет. Ну, просто съел труханы, там,
4: ну, короче, кто-то, да, какая-то фанатка выбросила на концерт группы «Рамштайн» там трусы на сцену. Ну, такое бывает когда-то, там, рок-музыкант или просто известный кто-то. Вот на нашем Движ Новое Радио постоянно в нас трусами кидаются.
3: Выходишь, просто ногой вот так трусы отодвигаешь, чтобы как-то встать нормально.
4: Да. Там, правда, ну, разные трусы из-за того, что у нас разная аудитория. Иногда вот эти большевычка-трусы там...
3: Большевычка?
4: Старые еще вот эти. Ну и вот.
3: Ивановские ситцы.
4: Да. И чё этот солист группы «Рамштайн» сделал? Он поднял эти трусы и запихал их все в рот.
3: Отличная новость для утра замечательного дня. Ну, давай, да.
4: И ну, что? Так а чё? Ну, типа, все.
3: Ну, съелось, пожевал, да, выплюнул, все.
4: Ну, как бы такое, я не знаю. Там же реально, ну, можно же чем-нибудь заболеть. Гриппом.
3: Ну, не знаю, может быть, это какие-нибудь подставные были трусы.
4: Подставные трусы, думаешь?
3: Проверенные, да. То есть это часть перформанса, да.
4: Тогда ладно, ну все, ну да.
3: Ну, он, конечно, панк, молодец.
4: Да. Да нет, я не думаю, что это подставные трусы. Вряд ли он такой, так, короче, смотри. Светлана Михайловна, кидаешь трусы? После второго трека.
3: Режиссер концерта такой. Трусы пошли.
4: Куда пошли?
3: Тиль ест трусы. Угу. Ну, это режиссер же, он всегда контролирует, что происходит.
4: Куда пошли?
3: Пошли домой.
4: Пошли.
3: К тебе или ко мне?
4: Нет, ко мне не надо.
3: Почему?
4: У меня занято дома.
3: Приставку поиграем. Выпьем лимонад «Колокольчик».
4: И мне нельзя пока лимонад. Я вот пью только негазированный напиток.
3: Ну, если мы к тебе придем, тебя мамка загонит.
4: Она загонится.
3: Ой, тяжело вести эфир,
4: тяжело,
3: конечно.
4: Тяжело, ой. Тяжело. Но ничего, зато после пары песен будут пятничные анекдоты, и вот они нас взбодрят как следует.
3: Там что, будет какая-нибудь бомба, да, вообще в хорошем смысле? Юмористическая.
4: Там нормально, да? В этот раз, конечно.
3: Какие герои там? Петька, Василий Иванович, Вовочка.
4: Все будет.
3: Летят немец, поляк и русский.
4: Все будет.
3: Ура, ждем, ребят, скорее бы.
0: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» в ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно. Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Так, ну что?
2: Поехали.
1: Рубрика «Пятничные анекдоты». Я вас всех с этим категорически поздравляю.
2: Ребят, готовьтесь. Во-первых, лучше присядьте. Да. Вот, может быть, расстегните чуть-чуть ремешок.
1: Если вы едете, штанах. Остановитесь, припаркуйтесь.
2: Да, чтобы животик не надорвать. Вот.
1: Да.
2: Давайте. Все, смешная подложка готова, отбивки готовы. Артем готов. Вы тоже готовы.
1: Да. Ну, с коротеньких и пойдем.
2: Ну, давай,
1: с легеньких. Вы запомнили особые приметы преступника? Да, у него торчала нитка на свитере. Это зацепка. По-моему, этот был, да?
2: Нет, по-моему, нет. Не помню такого.
1: Я тоже не помню.
2: Хорошо, разминаемся.
1: Идем дальше. Двое общаются, говорят, пылесос купили. Говорит, ты как? Ну, говорит, ну нашей кошке сначала не понравился, а потом нормально втянулось.
3: Ай да, Наташка.
2: Классика. Классический, да. Сейчас прозвучал.
1: Да.
2: Сейчас они просмеются, подожди, не спеши продолжать. Все просмеялись, ребята.
1: Ты чё, они там вообще в слезах?
2: Вытрите слезы, поехали, нам надо продолжать.
1: Идем дальше. Тоже парень с девушкой говорят, я так больше не могу, нам нужно расстаться. Он говорит, это потому что у меня, 13 сантиметров. Она говорит, да, он говорит, эх, не знал, что ты суеверная.
2: Опа! Вот такой вот.
1: Неожиданно, да. 13
2: сантиметров, говорит. Типа, суеверная,
1: да.
2: Ну, 13 же, несчастливая же здесь, да.
1: Ага.
2: Так.
1: Значит, идет урок. Учительница заходит в кабинет, а там идет урок. Другая учительница, она говорит, Николай Петрович, можно мне двух крепких мальчиков? Он говорит, конечно, вам что-то тяжелое надо перенести. Да, разлуку. Вот такой.
2: Семейный такой,
1: семейный, да. Идем дальше. Значит, денщик раздевает поручика Ржевского после...
2: Денщик?
1: Денщик. Угу. Раздевает поручика Ржевского после очередной пьянки и отчитывает. Эх, барин, что же вы себе весь выходной мундир-то испачкали? Он говорит, да это не я, это Оболенский мне его в карете заблевал. Я хотел ему рожу набить, да пожалел. Он говорит, эх, надо было, барин, он же вам еще и в штаны навалил.
2: Ну, смешно, это всегда смешно.
1: Ну да, сейчас я попью. Переходим к длинным анекдотам. Осталось два, кстати, вообще длинных анекдота. И... три даже, да. Значит, однажды шел по базару дрессировщик. И вдруг видит, как один дедок показывает представление. Хомячок на маленьком подносе, танцы всякие танцуют. Он говорит, дед, продай хомяка, 5000 дам. Он, согласился, конечно. На следующий день разъяренный дрессировщик прибегает к деду, у которого танцует уже другой хомяк, и орет, говорит, дед, что за фигня, дед? Вышел с ним вчера на арену, поставил его на поднос, а он не танцует. Он говорит, а ты свечку под подносом поставил? Вот такой вот зоологический. Не, все равно смешнее, чем про поручика Ржевского не будет. Если вам, можете переключаться. Так, идем, такой вот анекдот. Говорит, мужик мучается с похмелья сушняком. Стоит аквариум с рыбкой золотой. Начал пить из него, а рыбка говорит человеческим голосом. Не пей из моего аквариума, 3 желания твоих выполню. Мужик подумал и говорит, хочу большую квадратную голову, как телевизор. Он говорит, мужик, ты больной, что ли? Хочу! И стала у него большая квадратная голова, как телевизор. Потом он говорит, хочу длинный клюв, как у пеликана. Он говорит, ты точно больной. Он говорит, хочу. Ну и стал у него длинный клюв, как у пеликана. И говорит ему рыбак, осталось еще одно желание. А, рыбка говорит, осталось еще одно желание, не поздно все исправить. Он говорит, хочу, чтобы моя левая нога была 11 метров длиной, а правая 8. Рыбка так вздохнула, сделала ему ноги. Одна 11 метров, вторая 8. Встал мужик, шагнул, запутались у него ноги. Он упал, лежит и думает, да, что-то с ногами я лоханулся.

0: Вот мне нравится, как аудитория делится на два лагеря. Человек пишет: «Райд сегодня в ударе», следующий же комментарий: «Когда отбивки смешнее анекдотов».
1: Неблагодарные!
0: Вообще неблагодарные. Каждый раз кто-нибудь заходит и говорит: «А отбивки смешнее анекдотов». Так и слушайте отбивки тогда. Я вам скажу название всех песен. Скачиваете, там называется КВН, факультет журналистики, отбивка, скачиваете, слушаете. Потом Бенни Хилл, музыка, скачиваете, слушаете. Фотококуль, скачиваете, слушаете. Последний анекдот.
1: Поехали.
0: Рассказали маленькому Вовочке, друзья, что у всех взрослых есть какой-нибудь секрет, и поэтому их очень легко шантажировать. Решил Вовочку проверить, приходит домой, сказал маме серьезным видом: «А я все знаю». Мама сразу же побледнела, сунула Вовочке 100 рублей, только папе не говори. Вовочке это очень понравилось, и он пошел, говорит, к отцу, говорит: «А я все знаю». Папа нервно посмотрел по сторонам, дал Вовочке 500 рублей, говорит: «Маме ни слова». Утром Вовочка встретил почтальона возле калитки, говорит: «А я все знаю». Почтальон уронил сумку, слеза заблестела на его щеке. Расставив руки для объятий, он прокричал: «Так иди же, обними своего папку, сынок».
1: Ого! Никто такого не ожидал.
0: Ну, конечно.
1: Вот это поворот.
0: Вообще, ты чего? Единственный только вопрос, за что отец тогда 500 заплатил. Он тоже же потерпевший.
1: Я-то самый главный думал, что почтальон скажет: «Да, никому не расскажет, что я, допустим, письма там ворую или не доношу». А он, оказывается, папка его. Вон она, видите, какая жизнь.
0: Вот такая
1: самый
0: вот
1: лучший
0: жизнь.
1: Режиссер, да, это Господь.
0: Конечно, mm-hmm. Так, ну и ладно, тогда что мы, на этом сегодня все. Ну, конечно, про поручика Ржевского это хайлайт на сегодня. Хотя, может быть, вам и... Вот говорят, последний анекдот тоже супер.
1: Да, хороший.
0: Ну, классический. Ну, спасибо тогда, спасибо.
1: Это новое радио.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: 1 плюс 1.
1: Читаю новость про чуваков в Норильске, которые с завода своровали драгоценные металлы. Видел?
2: Видимо, никель, да?
1: Но нет, кстати, драгоценные металлы очень даже... Их не через охрану выносили, они проявили смекалку, они там типа через коммуникационные трубы, через канализацию, видимо, каким-то смывали, и, в общем, там на 21 килограмм понатырили, золото.
2: Обогащенного урана.
1: Золото, платина, нет, там все нормально, прям золото, платина, палладий, иридий там всякие.
2: Да.
1: Вот. 21 килограмм натырили и все дома положили. Такие, ну и все, естественно, их нашли, прижучили, все, и теперь они все втроем поедут на шконку.
2: Интересно, куда они палладий с иридием собирались сплавлять?
1: Ну, видимо, в скупку.
2: В ломбард просто.
1: Палладиевая скупка, да, знаменитая. Их очень много,
2: возьмите,
1: видимо,
2: у меня немножко тут. Палладий сейчас по какому курсу, не
1: подскажете? Или просто там, знаешь, ну, как там, у метро встанешь там.
2: Да,
1: ну, не интересует иридий немножко.
2: Иридий, да.
1: Ну, смотрите, родий есть еще, там, палладий, там, платина. Да. Ну, это же, я просто не понимаю, как это работает. Типа, мы сейчас это все украдем, никто не заметит 20 килограммов драгметаллов, еще дома это положим и, типа, продадим, и все, и чики-пики, и дальше будем жить.
2: Ну, смотри, каким-то образом же тогда женщины из банка выносили по чуть-чуть огромные суммы,
1: ну, в итоге
2: и не замечали.
1: Ну, в банках денег-то куры не клюют, там, дофига, там, на заводе гораздо меньше.
2: А у нас и палладий с иридием тоже куры не клюют. Конечно, ты че?
1: Слышали, американцы?
2: У нас все...
1: У нас,
2: у нас металлы драгоценные, у нас... вообще.
1: Это же как надо наплевательски относиться вот ко всему, там, к работе органов, например, что просто дома положили.
2: Ну, так они же, я как-то тоже эту с какой-то с философской точки зрения пытался обсудить такие вопросы, и... Мне объяснили, что эти люди не мыслят такими категориями. Они, типа,
1: они всегда думают, что в этот раз прокатит.
2: Ну, и есть... они о последствиях не думают. Они не думают, что вот мы сейчас миллиард там украдем, и что мы потом будем делать. Они думают, что в первую очередь они, во-первых, нажрутся на эти деньги.
1: Ну, это надо отметить, естественно.
2: Да, ну, это в первую очередь, и во вторую, и в третью. А потом там уже разберемся что-нибудь, что вот будем по ходу решать. Ну, и, как правило, всегда же кто-нибудь, какой-нибудь вор что-нибудь крадет, подбегает к этой бедной женщине на кассе, которая микрозаймы выдает там с этим пакетом, как будто пистолет, забирает деньги, какую-то часть успеет пробухивать и едет на нары просто. Ну, то есть они не думают о том, что что-то там надо будет там менять имя на Горацио де Мактитькис, ехать в Мексику.
1: Паоло Ди Анджело.
2: Да, они об этом не думают.
1: То есть, там... вот в чем. Так подумайте.
2: Ну, видишь. Тем более, конечно, они каждый раз думают, что они самые умные, сейчас они всех перехитрят.
1: Меня просто в детстве мама учила, то есть, если ты что-то украл, то будут последствия, по-любому, стопроц. А им просто не сказали.
2: Ну, видишь, план-то как бы, как будто бы и продуманный был. А... В туалет смывали.
1: Ну, вот
2: же
1: это они продумали, остальное это не продумали.
2: Не продумали.
1: Ну, куда-нибудь в погреб, я не знаю, куда, закопали бы, просто он положил на антресоли там.
2: Ну, это, прикинь, вот это когда ты, типа, придумал очень крутой какой-то план, да, ну, казалось
1: но
2: бы.
1: Но только
2: там,
1: первую его половину.
2: Первую половину, да, ты такой, в туалет смывать, редкоземельные металлы, потом они где-то там, видимо...
1: Ну, на их, той стороне их, да, принимали.
2: Принимали, и потом такие, так. Что так, дальше?
1: Санек, а что дальше-то?
2: А что дальше?
1: Я что-то не подумал.
2: Подожди. Ну да, ну давай домой к тебе положим пока.
1: Давай к тебе, давай к тебе.
2: Да.
1: У меня жена увидит.
2: Они же еще, наверное, работали на этом заводе.
1: Скорее всего, они думали, что они продолжат там работать.
2: Ну да.
1: 20 килограммов.
2: И будут говорить, ну не знаю.
1: Ну, наверное, 20 килограммов платины бы люди заметили каким-то образом. Или как там на заводах она лежит кучей просто?
2: Я, насколько понимаю, палладий с иридием дороже, чем платина. Типа это самое дорогое, что там было.
1: Платина.
2: Платина, да. Так, я уже почти написал тему дня, поэтому скоро уже совсем будет.
0: Ты услышишь первым. Новое радио.

0: Еще посидим немножко.
1: Давай.
0: Да, хорошо. Сейчас. Подождите. Тогда надо обозначить, что происходит.
1: Да.
0: Какое Виолента?
1: Пока нет.
0: Чуть что-то, Никитин, то Эви сразу.
1: Ну, конечно,
0: про свои Виолент. Уже так
1: постоянно
0: уже
1: пытаются свое шоу впихнуть в наше шоу.
0: Что-то
1: мы свое шоу в ваше шоу не впихиваем. Или впихиваем.
0: А в их шоу наше шоу не влезет.
1: Не влезет,
0: просто,
1: конечно.
2: Один плюс один.
1: Тема дня в соцсетях. Уважаемый коллега, не могли бы вы, пожалуйста, ее озвучить? Сегодня серьезно разговариваем, так что...
0: Давайте, да. Ну, вчера было серьезно про...
1: Сегодня еще серьезнее.
0: Импонтеку. Куда серьезнее там?
1: Там же еще серьезнее.
0: У нас серьезные недели начались, ребят. Угу. Все, перед отпуском не расслабляемся.
1: А нет уже сил-то смеяться. Силушек нет.
0: Здорово, типы. Тут тема дня подъехала, которую мы сейчас с вами с удовольствием обсудим. Надеюсь, я доходчиво объясняю, потому что я тут не шуточки шутить сел в 8 утра. Я работник солидной федеральной радиостанции. У нас передатчики вообще везде, если что. Передатчики.
1: Да.
0: А обсуждаем мы сегодня такое. Сегодня праздник, который называется День укоренившихся традиций. И вы знаете, это хорошо.
1: Нет, и вы знаете, это хорошо.
0: И вы знаете, это хорошо. Потому что можно обсудить ваши традиции. Ага. И, может быть, они, знаете, с точки зрения какой-то философской сингулярности, могут быть возведены в абсолют до состояния материи. Потому что, так или иначе, семейные традиции могут быть настолько мощными, что в жизни эгоцентричного человека это станет волюнтаризмом, короче. Слишком умно.
1: Если вы меня спросите, я знаю ли перевод этих слов, нет. Я их только что прочитал.
0: Есть ли у вас какие-то традиции, типа там в баню ходить, или там собираетесь с друзьями каждый день в 14:45 на Пушкинской, чтобы голубей покормить, или там гоняетесь с семьей каждый год в один и тот же отель в Дагомысе. Погнали.
1: Ну вот, такие, короче, обсуждаем сегодня ваши личные какие-то традиции.
0: Ой, мы каждый год в Джубгу, в одно и то же место. Там женщина знакомая, она нам сдает комнату. Там вот пляж Галич. Вот такой.
1: В Акапулько. Нет, это как это было у этой, говорит. И прохожу я мимо, и он сидит в этом Акапулько, а он уже там себе подружку нашел. А я не люблю расспрашивать, думаю, пройду мимо, кофе попью. Ну, прихожу, заказываю картошечку жареную, кофе сижу, ем. А она вот так подходит и говорит, а вы что своего не забираете-то? А я не любительница расспрашивать. Ой, девочки. Не знаешь это видео?
0: Нет.
1: Ну, это мама отличника. Ты что, там 8 миллионов просмотров, где она лежала, рассказывала, как у нее мужик каждый год в Акапулько ходит. И она и отсыпается там днем. Потому что вечером с девчонками.
0: Пусть ваш мужик куда угодно ходит, лишь бы не под себя.
1: В Акапулько.
0: Или не налево. Короче, какие-то семейные традиции, правильно? Давай ограничим.
1: Ну, семейные личные традиции ваши, дружеские.
0: Например, какая вот у тебя есть традиция?
1: У меня единственная традиция — лежать, и все. Да нет, у меня-то традиции нет, потому что я не люблю себе такой историей голову забивать. Мне вот эти традиции вообще никуда не впились, поэтому, ну, личные вот эти какие-то. А люди-то любят, они любят вот эти вот, знаешь, ритуалы какие-то.
0: Ну да, с друзьями там, с какими-нибудь одними и тем же Новый год, например, справляете.
1: Да.
0: В Карелии, например,
1: да.
0: Или что еще?
1: Ну вот у тебя есть какие-то?
0: Ну, Новый год справляете. С друзьями день в Карелии, я не знаю. Да трудно.
1: Но у тебя традиция постоянно на домой гонять в Липецк.
0: Ну, фиг знает, наверное, не традиция.
1: А что?
0: Не знаю, нет, наверное.
1: Нет традиций. Ну вот, и сегодня посмотрим, у людей какие традиции. Вот, семейная традиция играть в PUBG со своими сыновьями. Пожалуйста. Традиция с друзьями еженедельно не созваниваемся и никуда не ходим.
0: Молодцы, тоже там традиция
1: пожалуйста.
0: Хорошая.
1: Так что...
0: Вот Александр спрашивает, что с пунктуацией. Сань, пойди чайку, наведи себе это самое с сахаром. Попей, сходи покури, не надо.
1: То есть вот это вот он все прочитал с точки зрения философской сингулярности, могут быть возведены в абсолют до состояния материи, и он такой, запятых нет.
0: Что с пунктуацией?
1: Ну, смотри, просто дело в том, что у меня, короче, там, блин, я...
0: У
1: меня кнопка запятая западает на телефоне, я поэтому не могу ее использовать.
0: У меня кнопка западая запятает. Да. Сань, да не, я говорю, не парьтесь вы, ну, не нужно.
1: Вот, смотри, всем привет. Первое, что пришло в голову, на Рождество с семьей лепим вареники на мой дыре каждый... и на мой дыре каждый год улетаем к морю.
0: Замечательно.
1: Вот, пожалуйста.
0: Мило.
1: Вареники. Многие, кстати, лепят вот эти вареники там с сюрпризом, знаешь, типа, все с творогом, а одну там со крысиным ядом. Или там с каким-то с обогащенным мураном.
0: Ну или вареник с другим вареником, например. Там, почему с крысиным ядом сразу?
1: Чей вареник?
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
12: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Супер.
4: Супер. Новинки.
3: Новое радио.
4: Супер.
3: Новое радио.

0: 1 плюс 1.
1: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Андрей Тронов.

0: уголке обсуждали World of Warcraft и ходили с этими рюкзаками Швейцария.
1: Ну вот прикинь, тебе говорят, дадим тебе $1,000,000, да, если ты 12 лет с одноклассниками будешь ездить, отдыхать куда-нибудь за город.
0: Подожди, каждый... тут надо посчитать. $1,000,000, это сколько мне одна встреча обойдется?
1: Давай, давай.
0: $1,000,000, сколько сейчас курс? 75, наверное?
1: Давай 80.
0: Ну, на 80 умножим. Это 80 миллионов рублей разделить на 12. Это одна встреча мне обойдется в 6,5 миллионов. Ну, а это как будто бы, если бы вот я был Токсисом и выступал на этой встрече.
1: Нет, а тебе нужно с пятницы по воскресенье сидеть там в палатке, там ходить в яму, там это самое.
0: Нет, это-то я могу, ладно. Я в лесу могу пожить.
1: Общаться с людьми.
0: Вот это вот проблема, потому что ты ниоткуда из леса с ними не это.
1: Потом там кто-нибудь возьмет гитару и говорит, холодный ветер с дождем.
0: Там прям так, да?
1: Да, да, слышь, а спой это гражданскую оборону, там, граница, ключ, там, да, там что-нибудь, ДДТ спой, там, сектор газа, и ты все должен слушать весь этот, плюс комары. Ах ты ж, потом все, что ты не пьешь? Давай выпьем там.
0: Прям так, да?
1: Да, объяснять, почему ты не пьешь. Потом ты воняешь весь костром. Ага. Обязательно спишь в ночью холодно даже, летом, да, в палатке. Потом всякие...
0: Ну я же в мешке хотя бы сплю.
1: В мусорном, да.
0: Ну в спальном мешке.
1: Вот это все нужно 12 лет.
0: Нет, ну если вот скипнуть людей из этой истории, тогда ладно.
1: Нет, ну скипнуть людей, это иди нафиг тогда. Да? Нет, с людьми... Нет, их много, они еще рассказывают, они тебе будут еще... Смотри,
0: посмотри, вот это на уши садится, да,
1: фотку,
0: мне?
1: Слушай, у меня же старший-то уже. Уже, вон, смотри, как в 4-м классе. Ты посмотри фотки, это мы с ним были в парке культуры и отдыха.
0: Что меня затошнило,
1: в отпуск ездили, в ЛОО ездили с мужем. Сейчас тебе фотки покажу. Мы в аквапарк, дендрарий. Посмотри фотки. Михалыч, разливай. Песню какую-то спой, Серег, свою короночку.
0: А про успехи давай на работе тоже будут рассказывать?
1: Ой, на работе у меня начальник достал, просто сил нет, вообще собираюсь уволить. Ты уверен, что тебе нужен этот $1,000,000?
0: Не нужен, нет, за 12 лет это я... Нет, спасибо. Да нет, ну, конечно, просто-то куда-нибудь съездить на природу там с какими-то приятными типами я могу. Или там со своей. И хоть и на 2 дня, и это не проблема. И в яму, и в... Костром пахнет. Окей, это все хорошо, но вот эти вот все истории, я нет, спасибо.
1: Нет? Ну ладно.
0: Я даже за деньги не
1: готов. Вот в основном традиции, которых люди пишут, связаны со встречей с друзьями, там, какие-то отмечания праздников. Я вспомнил, у меня тоже такие традиции были, там, на мамин день рождения приезжать, там, собирать родных. Там, ага. Там, в свое время, когда бабушки были живы, там, на бабушкины дни рождения. Ага. Теперь традиция ходить к ним на кладбище. Ну, вот такие традиции примерно, да. А вот таких, чтобы что-то интересное было, даже нет. Все жизнь серого цвета.
0: Ну как? Ну, потому что, видишь, не тайно, ты не семейный человек, поэтому, наверное, каких-то семейных традиций нету, потому что тут у многих какие-то есть семейные традиции в плане именно какой-то готовки. На какие-то праздники вот они там вареники лепят или что-то, готовят там пельмени, какие-то определенные, да, блюда, да. Тоже в целом интересно, прикольно. Кто-то, знаешь, на Новый год вот эти делает... вот эти странные салаты в виде символа года. Видел ты, да, вот эти салаты в виде крокодила или дракона, где вот в качестве глаз выступают вот это две гранатинки вот эти вот маленькие. Или оливки.
1: Или салат змейка вот это.
0: Майонезная.
1: Где глаза в виде перчиков этих. Ну или вот тут Юлия написала ему: традиция чертить схему чемпионата мира на стене. С 98-го года.
0: Прикольно.
1: Прикольно. Тут реально от руки все, человек, вот все...
0: Там уже в какой-то момент все перемешалось, все матчи.
1: Все команды вводят, все результаты. Типа вот, видишь, это традиция, потому что папа так делал, теперь ты уже вырос там и стал сам так делать.
0: Вот написали здесь. Какие-то странные представления о палаточном отдыхе. Сейчас люди гоняют с биотуалетами, душем, баней, генераторами и прочими
1: благами.
0: Да это
1: разве отдых? Какие биотуалеты?
0: Что вы рассказываете?
1: С лопатой пошел в лучшем случае.
0: Абсолютно. Что, надо мне биотуалет с собой тащить? А в чем смысл тогда в палатке жить? Ты типа живешь в палатке, но у тебя там все условия: биотуалет, что-то, айпад всегда заряженный. И ты просто, как ты на природе там отдыхаешь? Нет, генератор, окей, это нужная действительно вещь, там зарядить телефоны там и так далее. Но какой биотуалет еще?
1: Вы еще генераторы, скажите, что... Вы офигели, какие вам генераторы? Надо сливаться с природой на 100%.
0: Ага. Я вообще не понимаю, зачем тогда смысл ехать вообще тогда с палаткой куда-то? Если у тебя душ там, баня, вы что?
1: Вот это у нас тоже, у друзей. Давайте съездим на природу. Мы выезжаем на природу, и обязательно какая-нибудь колонка подрубается, и на всю катуху какая-нибудь Анна Асти там. Ага. Да, вот эти все то же самое, что и в обычном...
0: Я приехал, хочу...
1: Да. С

0: Царица!
1: Кузнечиков можно послушать хотя бы.
2: У нас такая тяга приехать в какое-нибудь красивое место и обязательно послушать Музейра на полную.
1: Но это Музейра, оно вырастает вокруг алкоголя, так или иначе. Я что-то не думаю, чтобы люди такие трезвые поехали куда-нибудь в глухую, вообще в глухомань, на какое-нибудь озеро, которое видело только два человека в жизни. И они там сидят в тишине и такие, давайте громко Царицу слушать. Мне кажется, это все бухло просто. А вот попробуйте без бухла съездить на природу хоть раз, а?
3: Да попробуем.
1: Попробуйте.
3: И пробовали.
1: Вам не понравится.
3: Не, нормально.
1: Да нет, конечно, там здорово. Ну, без алкогольного, вот еще ладно, но чего все, блин, всем надо нажраться?
3: Что ты пристал к нам?
1: Да че вам?
3: Да ты это самое, все хорошо.
1: Да?
3: Мы уже, кстати, из времени вышли.
1: Ладно, тогда давай.
3: Ну все, из-за этого базара нас уволят. Ну ладно.
1: Да, давай.
4: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Мне кажется, вчера хорошо зашел такой кондовый медличелло, там, по-моему, что у нас было, Don't Speak. Сегодня я решил эту традицию продолжить, поэтому смотрите глазками, кого можно пригласить. Давайте вот потанцуем в медленном режиме. Вот такое. Это новое радио, суперхиты, суперновинки. Поздравляю вас с пятницей.

0: Авторадио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, один плюс один. Кирилл Калинин, Райтраун, Вазин, Родия, Суперхиты, Суперных, Ганнибази. Я сел за ком, все, мы поменялись теперь обратно с Кириллом. Я, подумал, что ладно, я уже могу посидеть. И, кстати говоря, прикольно вообще, ты понимаешь, насколько твои глаза, они вот как камера реально. Потому что... Если вы пропустили, я во вторник делал коррекцию зрения.
3: Старик, вся страна знает, я тебе отвечаю. Да? Я тебе говорю, даже те, кто не слушает новое радио.
2: Ну и вот, вдруг пропустили. И там первое время после этого могут наблюдаться некоторые проблемы с фокусировкой, особенно с фокусировкой вблизь. То есть ты буквально, ты пытаешься сфокусироваться, но не можешь. У тебя, мутное немножко. Вдаль нормально, вблизь нет. И это так интересно вообще, как оно это так работает. Я вчера хотел заусениться, стричь этим, кусачками. И не смог сфокусироваться. Реально, я стриг на ощупь его.
3: Так и хочешь, как лох с заусенцем, что ли?
2: Не, я его отгрыз.
3: А, конечно, всегда есть проверенный народный способ.
2: Потому что языком ты чувствуешь все равно его. Я вот так вот смотрел, я не мог. Вдаль фокусировка всегда нормальная, а вблизь, из-за того, что у тебя, вблизь, когда ты смотришь, глаза напрягаются, вдаль, когда ты смотришь, глаза расслабляются. Из-за этого первое время какие-то могут быть неприятности с фокусировкой. Ну, еще у меня капли с собой для увлажнения глаз, которые, просто капля слеза. И что вы думаете? Я вообще офигел, я не знаю, как вы этим пользуетесь, потому что покупаешь какие-то лечебные капли, они стоят 100 рублей. Покупаешь какие-нибудь капли, которые капли-антибиотики, они там стоят 500 рублей. А покупаешь капли, которые просто для увлажнения, то есть это, грубо говоря, какая-то полувода вообще. 900 рублей. Просто, чтобы увлажниться. Они ничего не лечат, они просто увлажняют.
3: Ну ладно, глаза. На себя же не жалко никогда.
2: Жалко вообще-то всегда.
3: Не, я вот когда в аптеку прихожу, нет такого, что, дорого, что-то такое. Это же для здоровья твоего.
2: Подожди, ты в аптеку никогда тебе не жалко денег?
3: Если там скажут, это лекарство стоит 5000, тогда я чуть-чуть, конечно, расстроюсь, но все равно куплю.
2: Обидно же, все равно ты заболел, хотя не собирался. Заболел, и потом такой тебе приходишь, купил лекарство, минус 4000.
3: А что ты хочешь с собой деньги унести туда? А вдруг, если это лекарство...
2: У тебя когда эта логика началась вообще? Я не верю ни одному твоему слову.
3: Дай надеть
2: сейчас
3: маску в эфире.
2: Я ни одному твоему слову не верю.
3: Скажи, на себя не должно быть жалко тратить, на свое здоровье.
2: Не жалко.
3: Не жалко, все. 4000, обидно, но все равно покупаешь.
2: Неприятно, да, но обидно. У меня были понятное дело, для каких-то серьезных заболеваний там лекарства могут доходить вообще до бесконечности по цене. Причем это не фигура речи, а реально так и есть. Но у меня самые дорогие таблетки, которые я покупал, это, наверное, были за пятнашку. Я покупал что-то там для волос, когда после пересадки.
3: Таблетки для волос?
2: Там какие-то они, я не знаю, для чего. И в итоге я их полпачки пропил, и полпачки нет.
3: А есть таблетки от волос?
2: От волос при волос. Так, я сел за ком, все, теперь мы можем слушать песни, которые не ария «Беспечный ангел».
3: Отвали-то от арии, там все счастливы.
2: Да я пока и не приваливал. Можем послушать КамАЗ Тропикана.
3: Не надо.
2: Да я знаю, ты ее уже ставил. Так, что мы не слушали 2 недели уже? Конечно же, не слушали «Дрилл» нормальный. Дрилл жесткий, настоящий.
3: Наконец-то дурацкая ария закончилась, послушаем нормально дрилл уже.
2: Послушаем Central Cee,
3: Такое популярное молодежное движение.
2: Восточный Лондон.
3: Вы
2: же все болели как раз за сборную Англии, правильно я понимаю?
3: Да там по-разному.
2: Кстати, я так, ладно, я вообще в этом
3: Криштиану,
2: не понимаю.
3: Криштиану болел за Месси.
2: Да?
3: Он, по-моему, да, был в аргентинской футболке.
2: Глор, получается, болеет за сильных сразу.
3: Болеет за своего товарища по золотому мячу, конечно, дружба.
2: А сколько больше золотых мячей у Месси или у Роналду?
3: Я не знаю.
2: Одинаково, наверное?
3: Да плюс-минус у них там, да, они оба крутые же.
2: Понял, ладно.
0: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
2: Ребята, я пытаюсь что-нибудь из олдскула накопать. Я так хочу поставить тоже уже Бигги какого-нибудь или что-то. Но вот с новыми поправками там что-то про вещества нежелательно нельзя. И вот я не могу найти трек. Ни один пока.

0: и Райтраум.
1: Вот тут написали у старины Райтрауна что-то жесткое, это лавандовый раф. Братишка, я же сейчас обижусь, и будем слушать Сергей Лазарев Greatest Hits все оставшиеся два часа.
2: Скорее бы я обиделся.
1: Потому что я понимаю прекрасно, что если для тебя, Александр, это не жесткое, то для людей, которые там сидят где-нибудь у себя на работах, для них это достаточно кочевыми песнями считается. А во-вторых... Вот две песни играли, басовые. Я, знаешь, я переживать начал за басы, которые у меня дома присутствуют, потому что помимо всех этих музыкальных прибамбасов, которые у меня уже есть, я понял, что мне нужен еще, конечно, к телевизору саундбар большой.
2: Саунд-ресторан тебе потом саунд, еще.
1: Да, саунд-суши-бар. Ну и вот. И, короче, я купил саундбар на 450 ватт вместе с сабвуфером. 450 ватт — это нормально, прям.
2: Это называется телевизор головного мозга у тебя уже. Это как у меня свистоперделки на тачку покупать бесконечно.
1: Не, а у меня уже закончилось, там уже ничего не купишь. Что, я купил подсветку?
2: Там отличный звук у тебя был.
1: Подсветку и саундбар.
2: А подмашку ты купил?
1: Я, наверное, обижусь все-таки и поставлю Greatest Hits Сергея Лазарева. Боже, какая шутка. Ну и короче, 450 ватт. И у меня сап теперь стоит на полу. И он достаточно, он очень басовый.
3: Стоит на полу у тебя теперь.
1: Спасите. Ну и короче.
3: У тебя короче. Я так и знал.
1: Только расскажи что-нибудь про диски, про свои теперь на машине.
3: Что ты, как дед теперь покупаешь колеса себе постоянно?
2: Ну это не смешно.
1: Не смешно, согласен. Это обидно. Извини, ладно.
2: То есть намек на возраст прямой.
1: Это действительно эйджизм уже куда-то пошло.
3: Эйджизм.
1: Ну и вот, и короче. Там наши коллеги с другой радиостанции, привет. Ну и вот, и это. И вот это 450 ватт. И этот сап на полу, он стоит. И я теперь очень сильно переживаю, потому что он очень басовый. И каждый раз, когда я там смотрю после 11, даже рекламу какую-то там, ну, как в кинотеатре звук, прям без шуток. И вот я думаю, а соседи прям слышат это же наверняка? Или нет? Там, потому что эти вибрации, они очень сильно по полу расходятся. Настолько, что телевизор стоит там в 3 метрах от того места, где я лежу, и у меня в кровати, до кровати эти басы доходят, даже кровать немножко трясется.
2: Как, ну, быть, зная ваш дом и его застройщика, скорее всего, конечно, да, немножко им не
1: приятно. Зная нашего застройщика, там бы даже, если бы я шепотом бы разговаривал, там слышно.
2: Ну вот.
1: Кто там специалисты по вот этим всяким басам, по этим ватам и так далее? Как мне, на что мне поставить сап, чтобы соседи мне не пришли?
2: На голову себе поставить.
1: На голову. На голову можно поставить. А потому что по голове себе постучи. Так, давайте пробежимся по новостям, которые я, честно говоря, не сохранил вообще практически ни одной, потому что я занимался анекдотами. Но наверняка что-нибудь у меня есть. Мессенджеры для заключенных это мы вчера обсуждали. Ну, получается, нет новостей.
2: Да ну и тогда... хрен с ними, с этими новостями. Всегда все равно плохие.
1: У меня только хорошие. Исключительно. Смотрите, вот, пожалуйста, такая новость. Микроклещи массово атакуют россиян.
2: Ну это, вот, это, хорошая это... новость, супер.
1: Это нет такого... такая, значит, новость. Ипотека. Астрономический экшен ждет россиян.
2: Астрономическая ипотека ждет россиян.
1: Ну, она уже... Ну, вот, тут обсуждают в интернете, как вот вчера один из известных исполнителей, значит, высказался по поводу зарплат.
2: Ой, как смешно это. Давай это обсудим. Значит, да, скажем, ну...
1: Ну, Григорий Лепс,
2: Григорий,
1: да,
2: Лепс в интервью сказал, что, ну, сочувствует семьям, которые зарабатывают 200-300 тысяч...
1: Да, в месяц.
2: В месяц.
1: Ну, он сказал, по словам певца, таких семей в стране большинство тех, которые зарабатывают 200-300 тысяч в месяц. И как они умудряются вообще на такую сумму одеваться, кормить детей, отправлять их в школу?
2: Григорий хотел, наоборот, посочувствовать. Посочувствовать. Что-то хорошее в итоге.
1: А там видно, я, насколько понимаю, Эмин у него интервью берет, и Эмин вот так...
2: Да, Эмину еще сложнее понять, какие там, что, какие там зарплаты.
1: Да, но видно, что он понимает, потому что он как-то вот в этот момент так в пол смотрит, слушает, что Лепс говорит. Ну, говорит, большинство, оказывается, 300 тысяч зарабатывают, и как они на эти деньги умудряются вообще жить, детей в школу отправлять, как-то одеваться, вообще непонятно. Слушай, я вот на самом деле не понимаю. Я человек, который в целом тоже в шоу-бизнесе кручусь.
2: Не последний человечек, да?
1: Ну и то, да, я вообще-то, извините, да, не последний.
2: Тебя знает Леша Свик.
1: вообще-то
2: ты сосед да. Филиппа Киркорова.
1: Абсолютно, но я при этом не так сильно оторван от реальности. Я понимаю...
2: Потому что у тебя зарплата приходит, и ты видишь, какая зарплата.
1: Я вижу, какая зарплата, но я при этом и знаю же еще какие цены на продукты, плюс-минус. Ну, я даже не плюс-минус, я знаю, какие цены на продукты. И мне кажется, от реальности оторваться это не зависит от того, сколько ты денег получаешь, потому что вон, когда там у Жириновского спросили, сколько хлеб стоит, он говорит... Разные цены есть. Если за 20 рублей, за 30, что вы мне тут? Типа они хотели подловить его, а он все знает тоже. И как можно так сильно оторваться?
2: Ну, в Москве, наверное, на семью там 200 тысяч это нормально, да? На семью, если папа и мама работают. Ну, да. И 300, наверное, нормально.
1: А 300 это хорошо.
2: Хорошо, да. На семью, на двоих.
1: Ну, подожди, с ребенком?
2: С ребенком,
1: на двоих с ребенком 300... Нет, если у тебя своя квартира, то два ребенка и два взрослых на 300 тысяч это хорошая зарплата.
2: Да, но в Москве, в других городах там
1: чуть поменьше,
2: 150.
1: В других городах, если у тебя 300 на семью, это ты, скорее всего, у тебя семья там не последнее место в городе занимает.
2: Ну да, и ты на работу ездишь на какой-нибудь простой тачке, чтобы на работе никто не знал, а так на выходных катаешься на каприке.
1: Я прям представляю, ты где-нибудь в Липецке живешь, у тебя 300 зарплата, и ты такой, Лепс нам посочувствовал, прикинь, и едешь на своем Rolls-Royce Phantom. Да нет, ну конечно, 300 это... Как умудряются детей в школу отдавать?
2: Я еще даже не
1: смотрите,
2: пойму.
1: Школа бесплатная. Там вот как-то
2: оно таксисты так... все время говорят, вот там что-то я зарабатываю, там 150, там 200. Там. Я все время как-то не посмотрю, не пропалю этот, ну как это, счет у таксиста. У меня иногда приложение открывают. Да. Там все время 3-450, там что-нибудь, какая-нибудь сумма вот такая, там 4-200.
1: Типа ну, за день?
2: Ну, видимо, да. Там, как вы там все эти суммы, о которых вы говорите, зарабатываете? Непонятно.
1: Типа маленькие или большие?
2: Большие, да. Артисты, ой, таксисты же иногда хвастаются, что там они прям зарабатывают нормально.
1: Ну, там таксисты, знаешь, они делятся на две категории. Есть, которые хвастаются, что да я там вообще полмиллиона зарабатываю, а второй таксист говорит, да я там вообще без соли доедаю. У меня там вообще зарплата ноль почти, так что тут непонятно. Ну, смотрите, наверное, чтобы была нормальная зарплата, не надо, когда заканчивается высокий спрос линии, уходить домой спать, наверное. Может быть, поэтому все. Потому что есть такие тоже, которые катаются только утром и вечером, а днем... Ну, что я буду себе кататься? Высокого спроса-то нет.
2: Давай песню.
1: Еще новость не хочешь?
2: Не.
1: Может, хочешь?
2: Мне хватило про Лепса новости.
1: Ну, там да, честно говоря. Ну, тут опять новость про то, что рилсы и тиктоки буквально...
2: Уменьшают мозг.
1: Отключают мозг и превращают людей в зомби, показало исследование. Так что... Если в какой-то момент вы поймаете себя на мысли, что вы начинаете...
2: Вам хочется есть мозги.
1: Вам хочется есть мозги, да, и вы начинаете это, как его, перелезать через заграждение тюрьмы вместе с такими же другими людьми, и вас начинают вот так вот отстреливаться, то, скорее всего, да, вы стали зомби. И там скорее, и вы увидите, вдалеке какой-то Рик Граймс там ходит, что-то Ниган вот с этой битой со своей, то, скорее всего, да, вы стали зомби. Или вы сам есть зомби. Дока 2, знаешь такая игра?
2: Нет.
1: Дока 2. Это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам есть зомби. Спасибо.
0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
4: Радио Хаб. 12+.
5: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
6: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Mitaba и Штиль. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
7: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Бросать выгодно. Сначала курить, потом монетку. Проигравших нет. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
1: Но в целом мужчина все правильно объявил.
2: А ты знал, что бросать выгодно?
1: Да, расскажи, пожалуйста,
2: поподробнее. Рассказать тебе, показать как.
1: Давай.
2: Смотри, бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Сообщество «Давай бросать». Где? Во ВКонтакте.
1: Угу.
2: Кстати говоря, ты знал, что там проходит сейчас классный конкурс?
1: Да ты что?
2: А куда победитель отправится, ни за что не догадаешься.
1: Не могу предположить.
2: На Курильские острова.
1: Опять мужчина и этот тоже все правильно объявил, поэтому звоните 8495-232-1632. Если вы дозвонились, вы уже 100% получаете один из наших призов. Это либо умную колонку, либо умные часы. Звоните, рассказывайте вашу историю, которая может быть как-то связана с тем, что вы бросили курить или бросаете в данный момент, а мы как-то попробуем вас порадовать нашими призами, которые у нас есть. И у нас есть слушатель прекрасный.
2: Да?
1: Алло, привет, здравствуйте. Алло!
3: Здравствуйте.
1: О, здрасте.
3: Ой, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Ой, я так рада вас слышать.
1: А мы рады и вас слышать. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут и из какого вы города? Прекрасно.
3: Меня зовут Оксана, я из города Владимир.
1: Оксана, Оксаночка из Владимира, рассказывайте, может быть, вы когда-то покуривали или курите в данный момент?
3: Ой, конечно, я уже взрослая женщина.
1: Ага.
2: Поэтому я.
3: Курила в свое время в молодости. 15 лет курила.
2: Ой,
1: 15 лет!
2: Да. Оксаночка, а что побудило вас
1: начать курить? Бросить, как вы бросили, расскажите.
3: Молодость.
2: Как бросили, Оксан?
3: Да-да-да.
1: Как бросили курить, Оксана, расскажите, пожалуйста.
3: Как бросила курить? Ну, скорее всего, вот есть люди, которые зависимость есть, да, к алкоголю, ко всяким вещам. У меня, слава богу, этого нет.
1: За 15 лет даже зависимость не появилась. Вот это вот
2: просто я курил и понимал, что любой момент могу бросить.
1: Ага. Угу,
2: знаем мы это все.
3: А можно еще расскажу? А вот папа тоже курил. Еще раньше были такие сигареты Ватра без фильтра. Мама всегда покупала ему пакетами.
1: Ага.
3: И в один прекрасный день говорит... Папа спрашивает, не в 11 день, перед 8 марта, говорит, какой подарок тебе сделать? Брось курить, говорит.
1: Ага.
3: Бросил, все, до сих пор.
2: И ходила она без подарка.
1: Да, и она такая, ну...
3: Останешься
1: без подарка.
3: Она сама себе купила на эти деньги.
1: А тебя без подарка мы не оставим, потому что у нас есть монета. Дай, пожалуйста. Или ты хочешь бросить?
2: Да не-не-не.
1: Смотрите, давайте с вами условимся, что Решка — это умная колонка, а Орел — это умные часы. Договорились? Я сейчас брошу. Вы уже бросили, а я сейчас брошу. И, значит, выясним, что Решка — колонка, а О — это, значит, Орел — это часы.
2: О — это Орел.
1: Орел. Итак, внимание, сейчас Оксана из Владимира получает О — Орел.
2: О — Орел, а это значит умные часы.
1: Умные часы.
2: Вот здорово, вся страна за вас счастлива, никто не завидует нисколечки.
3: А у меня даже нет такого.
2: Даже нет, вы потому что счастливая,
1: часов не наблюдаете, а сейчас будете наблюдать.
3: Вы
2: как здорово!
3: Вы просто сделали мой день сегодня и вообще, наверное, в ближайшую мою жизнь.
1: Смотрите, вы теперь можете рассказывать друзьям уже вполне, официально можете рассказывать, что вы бросили курить, и через какое-то там буквально лет 15 вам вот выпало на новом радио...
3: Дочери скажу, вот ей нужно, никак ее не...
1: А она курит, да?
3: Ну, пытается, вот, но никак.
1: А там, знаете, есть хороший способ. Смотрите, подходите вот так к дочери и говорите, кто курит, а? Кто курит? Вот
2: да,
1: так.
2: И берешь всю пачку. На, кури все
1: да,
2: пачку.
1: Всю пачку кури.
2: Давай, кури.
1: Давай,
2: а?
1: Давай. Вот так, кто
3: нет,
1: курит?
3: Нет, она далеко от меня, к сожалению.
1: Сколько ей лет?
3: 28.
2: Какая большая дочка.
1: Ну,
2: тогда... уж, наверное, дочка сама решит, что ей как бы делать в жизни. В 28-то лет.
1: Ну, мышь, как мышь. Хотим лучшего нашим детям. Поэтому надо подойти. Так кто курит? Так кто вот так?
2: Ты подойди к 28-летней тете и сделай
3: выбор,
2: так.
3: Выбор, пусть она сама набьет. Вот
2: правильно, правильно. Но мы напоминаем, что курить вредно. Забирайте свой приз. Бросать
3: спасибо
2: выгодно.
3: Большое.
2: Со всех сторон. И напоминаем, что сообщество «Давай бросать» ВКонтакте помогает жить без дыма.
1: Да, без курения. Давай в этот раз, а то сейчас опять. Не вешай трубку, за эфиром поболтаем. Ну давай, дыма урых.
2: Без дыма урых.
1: Сума.
0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
8: Верня.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка – 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно – найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом радио.
3: Так, ну что, я тут решил стихийно собрать мемную подборку песен, мемных песен. Никто же, все же любят...
4: Всем любят мемные песни.
3: Мемные песни. Я собрал мемные песни, вот. Сейчас будет подборка, пятничная подборка мемных песен. Я не слышу радости.
4: У-ху! Мемные песни! Ура! Чего? Здорово, мемные песни.
3: Сейчас же я передумаю.
4: Нет, пожалуйста, не передумай.
3: Тогда ладно. Тогда начнем с песен из мультика «Даша путешественница», «Дора the Explorer», где башмачок Даша. «Я не вижу жулика». Покажите мне. Песня первая называется «Якарта». Вот такая вот песня.
4: Я карта.
3: Есть другая еще песня из «Даши путешественницы».
4: Да мне как будто бы хватило уже и одной.
3: Она называется «Я рюкзак».
4: Угу, интересно, какие там слова.

0: радости ее отдам.
1: Я таких песен очень много могу написать.
0: Я рюкзак, я рюкзак, я рюкзак.
2: Ну и все, мемная песня на сегодня.
1: Здорово, вот такая вот рубрика, замечательная. Если вам нравится, пишите комментарии, ставьте лайки.
2: Да нет, нет, я пошутил. Конечно, у меня есть достаточное количество мемных песен. Перемещаемся к песне из мультсериала «Лентяева», которая называется «We are number one». Вот такая.

Это из той серии, где Робби Злобный, у него были клоны появились, и они вместе решили начать как-то, ну, бороться со Спартакусом, и они вот играли там на трубах, на всем, вот, клоны Робби Злобного.

Перемещаемся во что-то поновее. Следующая мемная песня у нас от исполнителя Иван Золо 2004. Называется «Свэк».

Кандал Дженнер, значит свэг. Это свэг. Совет. Парни, расставайтесь, если она не платит, не балует, не возит в Сочи, не делает подарки и с денежкой не очень. А настоящий свэг — это когда...

0: будешь бедна.
1: Если она купит мне машину, это свэк.
2: Кирилл, мне кажется, я тупею еще больше с каждой минутой этой мемной минутки.
3: Я расскажу вам интересный факт. Помните, неделю назад я вам рассказал, что в одном магазине, алкогольном, так скажем, начали на кассе продавать смешариков. Потом в других пабликах тоже эта история была. Все мои там подписчики тоже ринулись покупать этих смешариков. Все, их уже как дня три вообще нету. Я хожу в какие-то магазины рядом, нет их вообще. Всех смешариков смели просто с полки, и в связи с этим есть вот такая вот песня.
4: Кажись, с Пином что-то не в порядке.
5: Кто мечтает быть пилотом, очень смелый, видно, тот

Вот написали, пойду-ка лучше другое радио послушаю, что за фигня творится. Стефан Карл Стефансон играл одного из самых харизматичных злодеев всех времен, Перес F to pay respect. Да, это про Робби Злобного, там.

0: полетов.
1: Мы так, просто за эфиром обсуждали.
2: Мы за эфиром обсуждали, тут еще одна для олдов есть, еще одна песня мемная для олдов, которую многие олды сейчас могут и всплакнуть даже. Там, значит, вот так было. Ну что, чики-брики и в дамки?
1: Рубрика «Что происходит?» на новом радио.
2: Это мемный, мемная подборка песен, конечно. Мы слушаем мемные песни. Чики-брики в дамке. Вы ничего не понимаете, да?
3: Ну да.
2: Ну и ладно. Ну этот-то ты понимаешь?
1: Вот это я понимаю.
2: Это ты сильно понимаешь.
3: Это прям очень сильно, да.
2: Так, что, мы уже даже и не успеем звонки попринимать, но вот была буквально на коленке только что собранная подборка мемных песен в честь пятницы исключительно, потому что, почему бы и нет, надо как-то было отвлечься от песен, которые мы слушаем, про грусть, про любовь, вот это вот все, а тут просто сели и послушали «Я рюкзак, я рюкзак». Я рюкзак, ну,
1: почему?
2: Я рюкзак.
1: Есть некоторые сообщения по теме вот хорошие. Да. Вот человек пишет: у нас с друзьями есть традиция. Каждый год, 31 декабря, мы собираемся в бане и слушаем новое радио в приложении Радиохаб.
2: Вот, скачивайте, кстати, вот приложение Радиохаб. Это Олег написал, видимо. Они
1: нет,
2: там это...
1: нет, это слушайте. Слушай, замечательная у вас традиция, конечно.
2: Да.
1: Так, а вот по поводу твоего саба.
2: Да.
1: Который ты переживаешь, что тревожит соседей. У меня такой же сосед сверху, у которого жесткий саб. Я его ненавижу.
2: Может, это
1: вы не в Красногорске живете, случайно?
2: Да, случайно не это, у вас там дома. Киркоров не ваш сосед, случайно? Если да, тогда может быть...
1: Немей Ибрагим вам ни о чем не говорит.
2: Да, так, ладно, уйдем на паузу.
1: А потом как давай звонки принимать, смешно.
2: А в следующем часе уже реально, кстати, да, звонки попринимаем. И, кстати говоря, говорят, а можно диджея Любовь? Я подумал, что каждые выходные диджей Любовь, это было бы...
1: Хорошенького, но понемножку.
2: Да, поэтому диджей-сеты раз в две недели будем делать. Вот так вот я решил. Чтобы не приелось, знаете. Потому что, ну, нужно же собрать репертуар какой-то, каких-то песен о любви, которые еще не крутились на новом радио. По-моему, все песни о любви крутились на новом радио, так или иначе. Поэтому терпение. Терпение, друзья.
1: Вот тебе то, что человек пишет. У сейчас меня традиция каждую пятницу бухать. Ну, это что?
2: Ну, такие традиции, конечно, нет.
1: Мы про хорошие какие-то традиции, а вы?
2: Конечно. У вас, наверное, традиция потом всю субботу еще лежать после этого, умирать.
1: Ты по себе людей не суди.
2: Там, у вас нормально
1: там,
2: все,
1: там
2: да?
1: Спортивные люди, ты что да, там, знаю, с утра уже нормалек.
2: Ну да, всего лишь ослеп, но пошел нормально на работу.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
5: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Еш – попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
6: Где купить новое платье?
7: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун, на базе на радио, суперхиты и суперновинки на базе. Короче, сегодня у нас не должно было быть гостей, но мы что-то сидим, и заходит человечек просто с пакетами.
3: Один.
2: Я включил.
4: Один плюс один плюс один, всем привет, друзья.
2: Офигеть, Саша СТ.
3: Значит,
2: опять.
3: Такого никогда не было на новом радио, чтобы просто артист приехал, просто так, по приколу.
4: Вы же говорите,
3: да.
4: Приезжай,
3: так всегда,
4: вы сказали,
3: конечно.
4: Новое радио, всегда тебе рада, да, приезжай в любой момент, просто
3: вообще,
4: залетай
3: да.
4: в эфир и все. Ну, я из...
2: Тем как более, вы... я все до сих пор виниловые пластинки жду.
4: Ага.
3: Может, ты уже Саньку что-нибудь подаришь?
2: Вот я ему дарю...
4: Позитив.
2: Я Саше дарю, что его песни, которые даже не попадают в ротации, мы ставим руками своими.
3: Сегодня была презентация уже трека с Филатовым и Кэросом, между прочим.
4: Да, у нас сегодня вышла песня с Филатов и Кэрос. Потрясающий трек, я вообще в восторге.
2: Продолжаешь вот эту дорожку записи треков с приколистами разными. Там с Дорохом был, тут с Филатов и Кэрос.
3: Филатов же юморист жесткий.
2: Да.
4: А, ты думаешь, только этим славится дуэт Филатов и Кэрос?
2: Ну, в целом, да. И тем, что они прикольные... Тогда ремикс на «Имани» сделали. Вот
4: не
2: этот.
4: Тем, что у них как бы почти что все песни в топ-чартах и везде-везде крутятся, ротируются, а тем, что просто они
2: приколисты, да, да.
4: А что тогда ты не в топ-чартах-то есть?
2: Так я же... У меня песни нет, видишь? Я если
4: как
2: сделаю...
4: Нет?
2: Я если...
3: Была бы песня, он бы сейчас все чарты бы разорвал.
2: Я даю вам возможность заработать, потому что если
4: спасибо
2: я там, ты
4: тебе.
2: Что? Там, я как, у меня как то у есть... Кендрика сразу. Саша подарил футболки еще. Кстати говоря, реально...
4: Хорошо сидит.
3: Каждый раз с подарками приходится. Смотрите,
2: да?
3: Как на модели вареная футболка. Кутуза, она же АЦДЦ.
2: Да, ну, на этой бы. Модели-то и лицо вареное, я бы сказал.
4: А у тебя! О, чувствуешь свежий поток, а?
2: Кстати говоря, реально, вот без шуток, Саша СТ дарит всегда одежду, и причем прикольную. Первый раз он подарил кофту года 3 назад, я в ней год минимум ходил,
3: да.
2: Потом она мне надоела. И Саша еще новые подарил кофты, и я в ней тоже ходил, и хожу в ней до сих пор. И то есть тот случай, когда мерч, не просто мерч, а прям бренд интересный.
4: О,
2: так что,
4: спасибо большое.
2: Но ничего, скоро и, там, сейчас и эти поставки, да.
4: Короче, я рад, что я смог поднять вам настроение с утра.
2: Ну,
4: я
2: как,
4: сейчас посижу
2: да,
4: с вами и
3: правда,
4: поеду.
2: Да, что, просто по делам дальше поедешь по своим.
4: Да.
3: Ну какие у тебя дела сегодня?
4: А, у меня сегодня премьерка. Мы меряем как
2: премьерка.
4: Раз...
2: Премьерка песни.
4: У меня премьерка
2: да.
4: и премьерка луков для клипа, который будем снимать с Филатов и Кэрос. А потом у меня сегодня надо заехать в офис и поеду уже на концерт. Сегодня выступление.
2: У тебя офис?
4: Да.
2: И что вы там в офисе делаете?
4: У нас там шоурум Кутузы.
2: Шаурма.
4: И... Ты мой хороший.
3: Видишь, какие шутки хорошие, смешные у Артема. Молодец.
2: Шаурма. Шаурмичка.
4: Мне кажется, он держал на следующий час, такой думает, раскидаю там в течение часа.
2: Ну, кстати, шаурмичка на Кутузе, это вы часто вообще на Кутузе шаурмички видели?
4: На студенческой была одна из лучших в свое время. Да.
3: Шаурмичек.
4: Как ее было определить, там все время было большое скопление такси.
2: Ага.
4: То есть, и значит...
2: И сейчас ее уже закрыли, да?
4: Сейчас там уже стоит бизнес-центр.
2: А,
3: ну, потому что надо бизнесом заниматься.
2: Ну, да.
4: В центре.
3: Отдыхать, да.
2: Да. Ну, кстати говоря, Саша, вот ты как центровой, где вообще в центре вот поесть шавы? Там же шаурма — это такое редкое явление в центре, а если она там даже есть, то это какая-нибудь обязательно сетевая и дорогая.
4: Вот, в том-то и дело, что если шава в центре, то наверняка она стоит уже какой-то невероятный ценник.
3: Рублей 450.
4: Да,
2: но это дешево.
4: И это они оправдывают тем, что она сегодня просто с... фахитос, мохито,
2: да,
4: и просто напихивают того, что не надо. Я думаю, самое, наверное, лучшее там, где вот всегда постоянно большой поток людей.
3: Ага. Там, где очередь.
4: Да.
2: Там, потому что там не успевает мясо залежаться, и овощи,
4: да,
2: и всегда более-менее...
4: Поток.
2: Ага.
4: Это то же самое, что, наверное, в Японии лучше есть суши, там, где тоже большая проходимость людей, там, где всегда свежая
2: рыба. Да, вот видишь,
4: рыба.
2: Только с Индией это не работает, потому что там, если ты видишь большую очередь, и там едят местные, наверное, тебе лучше все-таки пойти... В сетевой ресторан просто и поесть, потому что...
4: Наверное, я не был в Индии.
2: Там, я тоже не был. Кирилл
4: был в Индии?
3: Нет, я не был в Индии.
2: Ты же был где-то там в Индии.
3: Это Индонезия разные с Индией страны. Да, там вообще не рядом.
2: Нет, вообще-то...
4: Уроки географии.
2: Вообще-то немножко рядом. Тем не менее...
4: now.
2: Послушаем песню Филатов и Кэрос, да. СТ, там, где рассвет. Мы ее сегодня в 7 утра уже ставили.
3: Как ты успеваешь? Футболки. Еще недавно только с Дорохом презентовали практически.
2: Да там этот
3: назад.
2: Трек они написали за 30
4: Слушай,
2: секунд.
4: Слушай, с Дорохом
2: там...
4: мы продолжаем. Вот мне, мы вчера созванивались с Иосифом Пригожиным и обсуждали, mm-hmm. что у нас совместный вертикальный ролик набрал 1 000 000 просмотров, радовались. Ага.
3: Вертикальный ролик, так вертикальный мы это называем.
2: А вы прям настолько вдвоем олдскульщики, да, они, во-первых, созвонились, чтобы обсудить, что их вертикальный ролик совместный набрал 1 000 000 просмотров.
3: Да, Иосиф звонит, Саша, как там наш вертикальный ролик?
2: Вертикальный ролик. Наша совместная работа с тобой, Александр.
3: Вертикальный ролик. Да. А это, сходили в кино, посмотрели горизонтальный ролик.
2: Кстати говоря, видео, где Саша и СТ фристайлил тогда у нас в студии, когда они приходили вместе с Дорохом, там Дорох вот с таким восторженным взглядом сидит, как будто бы реально, как бабушка, которая на Лил Пампа вот это вот смотрит так же вот. Абсолютно.
4: Слушай, его прям не видел человек до этого таких вещей.
2: Рэперов,
4: это вполне, кстати, нормально. Это ты привык.
3: Саша, насколько долго ты можешь фристайлить без остановки?
4: Хороший вопрос, не думал засекал? Об этом. Да, но я думаю, там начнутся частые повторы все равно, потому что мозг начнет...
3: Ну, с повторами это любой же сможет.
4: Ну, да. Понятно,
3: без повторов можно, чтобы, конечно.
2: Он может долго фристайлить, главное, чтобы Ан с ним из группы 2517 не фристайлил еще в этот момент. Это шутка для олдскульщиков. Так просто Саша пролетел мимо PlayStation 3. Или вторая там еще была. Даже ему стало скучно. Ну там просто было не в финале там одного батла, и они фристайлили, и Ант выиграл и забрал PlayStation.
5: Хочешь, я ему подзатыльник дам? Давай!
2: А мне нельзя по голове бить, у меня коррекция зрения была.
4: Да у тебя просто зубы выпадут, видимо.
2: У меня все лицо терминаторское, с волосы пересадил, зубы пересадил, коррекцию зрения сделал, я говорю.
3: Может, и пластику уже сделаешь?
4: То есть, если ты видишь где-то человека без зубов и лысого, ты знаешь, это донор.
2: Да, да. Так, слушаем трек, да? Филатов и Кэрос и СТ.
4: Да.
2: Оно почему-то не через запятую, а через точку с запятой, видимо.
3: Чтобы отличаться.
2: Сильно отличаться. Забор. Слэш тогда бы поставили. Так, все, слушаем.
4: Слэш это Guns N' Roses.
0: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Ну, вообще, песня вот, и я даже не знаю, где это моя тайна, я загадаю тебя на каждую звезду. Если бы по-честному вот она бы звучала, там было бы так. Я даже не знаю, где моя тайна, я загадаю вместо тебя PlayStation 5. Вот там так было. Это если... Ну, по-честному песни писали.
2: Ну, если бы, да, по настоящей,
1: да,
2: желания.
1: Про настоящие жизни, а не вот эти вот, которые выдуманные, которые... Так, 84952321632. Мы сегодня даже не разговаривали с вами вообще, а только тогда, когда играли в игру. И звоните, мы сегодня обсуждаем такую интересную тему, как ваши какие-то традиции личные, семейные, может быть, или с друзьями у вас. Какие у вас традиции, что вы никогда не пропускаете это, потому что для вас это вот сакральная история. Какая-то.
3: Ну, да, традиции типа мы собираемся с друзьями, каждую пятницу напиваемся в дымину, не подходит нам. Нам
1: подходит.
3: Какие-то более такие интеллектуальные, там, может,
1: да,
3: быть, вы,
1: и там,
3: я не,
1: кстати,
3: знаю, там,
1: в чате,
3: музей ходите.
1: В чате мы пропускали, там интересные довольно традиции были. Ну, я сейчас уже не найду, конечно, но были прикольные, типа. Ну, короче, я не найду, мне лень уже искать, так что давайте просто звоните и новые накидывайте. 8-495-232-16-32. Номер наш. Алло, привет. Алло.
2: Алло, говорите, вы попали к нам на радио.
1: Алло. Я понял, спасибо, до свидания.
3: В другой раз?
1: В другой раз. Ребятушки, ну вы соберитесь, мы понимаем, что пятница, но как-то надо как-то подсобраться немножечко. Скоро, мне кажется, скажут, ребята, за эфиром звонки принимайте, это что попало.
3: Скорее всего, да.
1: Алло, привет.
4: Алло, привет.
1: О, привет, как тебя зовут?
4: Меня зовут Стас.
1: Стас, ну может у вас какая-нибудь традиция есть, допустим, вы каждый день в 4.15 слушаете Киркорова?
4: Нет, мы с семьей, у нас есть традиция, мы работаем на стадионе.
1: В смысле, это ваша работа просто или
3: какая-то... Вы футболисты?
1: Да.
4: Нет, у меня папа работал 40 лет на стадионе, и так получилось, то, что и я, и мой брат, и мама, мама 10 лет, я 7 лет, брат около 5 лет. Тетя, дядя, двоюродные братья, двоюродные сестры, все там поработали.
1: А кем вы там работали?
3: На каком стадионе уж, давайте, да, говорите.
4: В Казани у нас есть стадион «Рубин».
1: Ага.
4: Вот.
3: Но это центральный и стадион там... казанский, да, вот этот большой, красивый?
4: Нет, нет,
3: а,
4: центральный,
3: другой.
4: это база. Это
3: и кем вы работаете там?
4: В строительном районе. Я уже там не работаю, но я работал там сначала газонокосильщиком.
1: Ага.
3: А мама?
4: Разнорабочим. Потом я работал там техником табло.
1: Ну, короче, все ты там делал вообще.
4: Старался успеть.
1: А папа 40 лет там кем работал?
4: Он работал сначала, должность называлась у него директор стадиона.
1: О.
4: Там было всего 3 рабочих.
1: Угу.
4: То есть от завода был такой стадион небольшой. А потом, когда туда поехала наша команда...
1: 3 рабочих, потом семья ваша начала увеличиваться, и рабочих становилось
3: больше. С рождением новых членов семьи.
1: Слушай, ну это
3: прикольно,
1: интересно,
3: необычно.
1: Да. Слушай, здорово.
3: Ты, твои дети будут работать на стадионе?
4: Я надеюсь, что...
1: Что нет.
2: Мы хотим другую работу уже какую-нибудь.
1: Да-да-да.
2: Паня, интересно, Стас, спасибо большое.
1: Спасибо за звонок. Слушай, прикольно, вот это прям семейная дрянь. А ты представляешь какой-то момент, вот это как династия врачей, знаешь, когда рождается какой-нибудь ребенок и говорит, я не хочу врачом быть, и для них это всех шок, потому что ни разу не прерывалось.
3: У бати аж скальпель выпал из рук.
1: Да, скальп. И тут это как его, и также рождается какой-то ребенок и говорит, я не хочу на стадионе работать. И они такие, о нет, только не это. Ну там все с ума сходят сразу, понял?
3: Нет, они говорят, о нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ну, типа на стадионе.
1: А, да. Это смешно. Ну-ну-ну, и вывозил.
2: Как это? Ты не хочешь работать? Штрафной?
1: Алло, привет.
5: Здравствуйте. Алло, привет.
1: Привет, как тебя зовут?
5: Илья.
3: Илья, а у тебя есть громкая связь в машине? Интересный такой вопрос, Илюх.
1: Да.
5: А я выключил радио, все нормально.
1: О, красава. Ладно, рассказывай, есть какая-то традиция у вас в семье?
5: Ну, у нас есть, да, традиция, каждый год мы ездим на море.
1: Ну, такая традиция такая. Существующая вполне. И на одно и то же море, на одно и то же, или в разные какие-то места вы ездите?
5: Мы вот ездим вот как 10 лет уже в одно и то же место, оно уже даже настолько приелось, но мы все равно туда ездим. Ага.
1: Просто, знаешь, другие люди называют это не традицией, а отпуском просто. Вот там такие есть тоже слова интересные.
3: Ну, что за место хоть козырное, расскажешь?
5: А там вот, под Новороссийском есть местечко такое интересное.
1: Ага.
5: Дикое, дикое место.
1: Ну тоже, а почему? Почему бы и нет?
3: Понятно.
1: У нас тоже постоянно у некоторых коллег есть традиция вот такая интересная, ездить на Мальдивы постоянно, например.
3: Там есть дикое место, там, тоже. Да, под Мале.
1: Буквально лишь много их всех. Такая интересная традиция ездить на Мальдивы. Почему бы и нет?
3: Ой, у нас с друзьями, мы на Сейшелы мотаемся каждое лето там.
1: Да-да-да.
3: Знаем мы такие традиции. Алло.
1: Алло, привет, как тебя зовут? Алло.
6: Алло.
1: О, привет. Как будто бы один и тот же человек дозвонился.
3: Просто глаза меняет.
1: Как Юра, да, Юра, рассказывай, какая традиция у тебя есть?
6: Холодец, ребят. 29 декабря мы варим всей семьей холодец уже на протяжении, наверное, больше.
3: Холодец из дяди.
1: Подожди, вы прям типа собираетесь всей семьей, варите холодец, как-то делегируете обязанности, этот режет мясо.
3: Кто за что отвечает, Юрец?
6: Да, да, все верно. У нас получается многодетная семья, трое детей. Мы с супругой, соответственно, основные игроки. Ну, давайте так, супруга основной игрок на этом поле.
1: Ну, давайте, давайте так, супруга все и делает, а вы просто сидите и ничего не делаете.
6: Да я хотел вам рецепт рассказать.
3: Давай, расскажи нам рецепт, мы записываем.
1: Давай.
6: Ну. Да ладно, давайте. Ну, в общем, дети разбирают мясо всегда, все принимают участие, абсолютно все в семье, поэтому это у нас прям как святое.
1: Разбирают мясо, а мясо, знаешь, оно долго не залеживается, его быстро разбирают.
3: Итак, сегодня мы разберем мясо.
1: Да.
3: Значит, Юр, ну быстро рецепт.
1: Реакция
3: у тебя
1: на мясо.
3: 30 секунд.
1: Ну, это их традиционные рецепты, хоть они,
3: сейчас как
1: слили.
3: Все начнут холодцы делать.
1: Конечно.
3: Холодец.
6: Смотрите, несколько сортов мяса.
3: Так.
6: Там птица, говядина, свинина. Несколько сортов мяса, сразу говорю.
1: А птица какая должна быть? Курица или петух?
6: Мышу, работу в курица.
3: Угу. Курица.
1: Ага.
6: Обязательно.
1: Курица. Петушиное мясо не в уважении, не в почете.
6: Ребят, работу ищу в Москве. Приехал, дайте мне сказать. Работу в Москве. Приехал в Москву, ищу работу. Что посоветуете? Вообще сложно. 2 месяца.
1: Так устройся на радио, ты что?
3: На радио тут вообще лафа, не работа.
1: Устраивайся на радио, ты что? Вообще. Два варианта. Либо на радио, либо в рабочий дом. Ладно, брат, пока. Спасибо за звонок.
3: Да.
1: Давай еще быстро кого-нибудь. Прям ультра-быстро. Буквально... А, блин, мы не успеем. Ну, может быть, и успеем. Ладно. Алло, привет. Нужно быстро. Нужно быстро. Как тебя зовут? Быстро.
7: Привет, меня зовут Мария.
1: Всем привет, Мария.
3: Хорошо,
1: привет.
3: Мария, какие-то традиции, традиции. Расскажи, Мария, пожалуйста. Да, нам нужны традиции какие-то.
7: Я сейчас быстренько расскажу. У нас каждую пятницу есть традиция семья. Мы всей семьей едем в кино. Бросаем все дела, заканчиваем таким образом рабочую неделю, потому что каждый четверг у нас в Самаре выходит премьера, и мы едем один из кинотеатров.
1: Подожди, и вы прям все собираетесь... А если кто-то скипнет, типа, или заболеет, или дела, вы обидитесь на него?
2: Конечно, нет, традиция.
7: У нас всегда мы стараемся к пятнице выздороветь. Вот серьезно, уже на протяжении 12 лет.
1: Офигеть.
7: Нас даже в кинотеатре называют постояшками.
1: Вы серьезно. За 12 лет ни разу не пропускали поход в кино?
7: Нет, ни разу.
1: Круто, так ты все фильмы, наверное, смотрел. И что, как тебе, «Бойцовский клуб» нормальный фильм?
7: Блин, не помню, то есть вот из
1: там... Ага, ладно, серьезно, понял.
7: Какие-то миньонов смотрели. Ребята, посмотрите последних миньонов. Это бомба, серьезно.
1: Ну ты за 12 лет-то у тебя, наверное, и на поиске там с рецензиями страничка. Ладно, спасибо тебе за звонок, пока, хорошего дня. Слушай, прикольно, 12 лет, каждый день...
3: Ходить на фильмы, где играет Максим Лагашкин.
1: Ну, 12 лет назад он еще не играл в каждый
3: фильм. Ну, последние 8 точно.
1: Да. Я фильмы не особо смотрю часто, поэтому я от вас узнал вообще про...
3: А ты увидишь, как Максим Лагашкин играет, и сразу будешь смотреть все вообще, все в новинки.
1: Тогда ладно.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах на официальных пляжах. Не заплывайте за буки и предупредительные знаки. Не отплывайте далеко от берега. Не подплывайте к идущим маломерным судам. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах.
4: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Хочется поставить песню для бухгалтерии и вообще посмотреть, как бухгалтерия будет под эту песню танцевать, которую я сейчас поставлю. Интересно просто, как вот Светлана Михайловна, вот играет вот эта песня, Светлана Михайловна вот пошла в разнос прям под этот трек. Так что, если вы где-нибудь там в бухгалтериях или в офисах работаете, и у вас там кто-нибудь из коллег будет пританцовывать вот под это вот, то снимайте и к нам в чат отправляйте. Ой. Не под эту. Вот под эту. Ну ты прикинь, Светлана Михайловна вот так. Пошла вот так. И она вот так волну делает.
1: Да. Да, ей говорят, а сколько мне начислили в этом месяце? 50 центов.
0: Да. Отвали. Да.

0: Вот пишут, звук прибавьте. Там смотрите, какая история. У вас на приемнике есть такая крутилочка. Она звук прибавляет. Нет такого, что у вас в приемнике тихо играет, и это нам надо погромче сделать. Вы же не, когда телевизор смотрите, и вам там громко, вы же не говорите там, эй, Первый канал, погромче сделай. Там, ну...
1: Спасибо.
0: Да, там такая история. Сейчас я расскажу кое-что. Тут сообщение прислали, за которое я зацепился. И я его начну читать не сначала, а с середины, но перейду к началу в какой-то момент. Вот Виталий написал. Я знаю, что уже были новинки утром, но какие-то стрёмные. СТ и Тима белорусских. Еще и в ротацию взяли их. Кому они вообще интересны в 2026 году? Все больше разочарования с новинками нового радио. Коль такой отстой, берут в ротацию. Поэтому включите новинку 5 утра и Ольга Бузова бесценна.
2: Во-первых, приятно, что Ольга Бузова под другими никнеймами у нас в чате состоит. Да. Оль, да ты уж ладно, приходи так, пиши. Да. Так, от своего лица, зачем ты?
0: Вообще.
2: Вот, во-вторых, почему...
0: Ну, а в чем он не прав?
2: Ну, кстати, да, ну, что-то мы, да...
0: Расслабились.
2: Не досмотрели, извините.
0: Берем, да, в новинки, что попало.
2: Да, да, там... поставили Тиму белорусских, а Ольгу Бузову не поставили.
0: Не поставили, да.
2: Да, это, конечно.
0: Разочарование большое случилось, поэтому... Ну, а что, что делать? Олег, расскажи, пожалуйста, ты, значит, тут уже вторую неделю бегаешь, говоришь, что нам надо будет снять видео, а мы каждый раз перед тем, как уходить в отпуск, снимаем какое-то видео интересное, и режиссерская фантазия Олега, она безгранична, то нам надо было просто что-то там быстро записать, то там просто, говорит, сними, как ты едешь в такси, в этот раз какая-то у тебя дикая идея, не мог бы ты ее рассказать?
3: А, подожди, а мы это же секрет. Должны премьеру какую-то сделать из этого.
0: Да?
2: Да, да, это же ну, интрига, момент вот этой неожиданности.
0: Но там такая идея, что вот когда Олег это рассказывал Кириллу, а я в наушниках был, не слышал, я потом снял, и Кирилл говорит, давай сам ему это рассказывай. Потому что я...
2: Да, потому что все вопросы решаются через меня. Почему? Сначала мне говорят, я говорю, я-то не против.
3: Потому что ты лоялен, и с тобой проще договориться.
2: А что я-то? Почему? Ну, я лоялен.
0: Он не лоялен, он скорее исполнительный, так это называется.
2: Нет, мне нравится чужой креатив. Если креатив у человека, что же его на корню-то прерывать?
3: Мне проще сначала мой креатив. Объяснить. Мне проще сначала объяснить это Кириллу, составить какой-то. Составить какой-то диалог, с которым дальше я приду к тебе. Потому что с тобой
2: на мне
3: очень тяжело работать, я бы не хотел этого делать больше.
0: Да, это правда. Я в плане видосов, я в плане видосов очень тяжелый на подъем, потому что я, вот, в отличие от Кирилла, наоборот, не люблю чужой креатив. Мне нравится только мой креатив. Типа, я люблю участвовать в видосах, которые я придумал. В этом вот проблема
2: ну
0: вся.
2: Ну и пошел ты тогда.
3: Поэтому ты их и не снимаешь.
0: Это правда, да. Поэтому я...
2: Не, Олег, неплохая, правда, идея. Смешная, молодец.
3: Это наш коллективный разум.
2: Вы еще и коллективно придумали. Ну, видишь, как там команда работает.
0: Реально?
2: Да. Там сценаристов ТНТ подключили. Там все там. Что там? Comedy Club пишут.
3: Сейчас как раз хвалишь, а в итоге не
2: хвалишь, карнавалишь. Ну, давайте, может, еще какую-нибудь песню, да и будем завершать эту богадельню.
0: Уже 10, еще только 10:32, поэтому давайте-ка нам еще работать 20 минут.
2: Немножко приблизил я.
0: Я понимаю, поэтому...
2: Олег, давай про тебя поговорим. Какие у тебя есть традиции?
3: Приходить, когда нет гостя, и петь.
0: Это хорошая традиция, действительно. Но она, знаешь, все сходит на нет, потому что приколы так или иначе изнашиваются, как износилась наша рубрика «Юмористические праздники».
2: Как изнасиловали вчера нашего слушателя.
0: Да тихо ты. Зачем ты... Это люди забыть пытаются. Он напомнил. Ну все, короче.
2: Песня тогда какую-то.
3: Короче, традиций у меня особо каких-то нету.
0: Нету традиций. Ну и все. Ну, у тебя традиция быть работягой, хорошим работящим парнем, который всегда
3: поможет.
0: Поэтому
3: ты ставишь крылья работяга, верно?
0: Нет, просто я ставлю рекламу.
4: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
5: Реклама.
4: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
3: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
3: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
3: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
3: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
3: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
2: 16+. Суперхиты.

0: Кирилл, я смешно песню переделал.
1: Пожалуйста.
0: Смотри. Молчание золото, я за все плачу, потому а чуа ничего, нормально общаюсь.
1: Ну, мне нравится даже повеселил? Такой же идиотизм.
0: Почему тебе
1: мне
0: это
1: нравится?
0: Повеселил?
1: Не знаю.
0: Да?
1: Люблю хохмить, знаешь, юмор.
0: Но это юмор это твое.
1: В жизни нужно выделять место.
0: Юмору. Немножко юмора.
1: Да, не помешает никогда. И хэштег хохма прикол.
0: Хохма, да, смех, анекдоты. Так, как сказал один человек, никто никогда не вернется в 2007, но у нас есть телепорт под названием Олег, потому что, ну, он такой здоровый, что вполне от него можно оттолкнуться как следует и в 2007 погрузиться. Поэтому сегодня Олег, исполнитель...
2: Он такой здоровый, что у него выступает телепорт.
0: Да, кстати говоря, я вот по поводу здоровости Олега, что вот тогда приходили качки, пауэрлифтеры и сказали, что Олег вполне может заниматься, и сказали, что меня за 3 года тоже могут сделать КМСом по пауэрлифтингу за 3 года. По 3 тренировки в неделю. И вот я подумал, это такие легкие там нормативы, может тогда их поднять, раз так легко. Но тем не менее, я подумал, что, наверное, все-таки я не готов, потому что за 3 года стать КМСом по пауэрлифтингу, это я посчитал, где-то 450 тренировок надо. Нифига себе.
1: Не подходит, да?
0: За 450 тренировок я КМСом по любому виду спорта стану, мне кажется. Хоть по футболу.
1: Валяй.
0: Ладно. Да. Короче, Олег сегодня исполняет песню, которая называется Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Поэтому, Олег, направимся в этот 2007 или какой-то год и послушаем. Вспомним, как это было 19 лет назад.
2: Это, кстати, Кирилл сейчас на гитаре играет.
0: Да,
1: да.
0: На акустической. Как этот, гитарист
1: Евгелена Вайн.
0: Да.
2: I walk a lonely

Ну, вы поете, ребята, конечно, вообще, а?

0: Хорошая была неделя. Действительно, много было и юмора, и приколов, и каких-то интересных гостей. Вот. Надеемся, что и следующая неделя тоже будет не менее насыщенной.
1: Вы знаете, я вот сейчас смотрю на вот эту рок-группу, которую тут скидывали люди. Скидывали люди, значит, скрины с трансляции, да. Как я играю там вот с этим лицом барабанщика, Кирилл на этой гитаре спиной играет, Олег. Вы знаете, я вот смотрю и думаю, что нам никто не даст.
2: И карта The Dust.
1: На вот эту рок-группу. Ну, рок-группу зачем еще организовывать иначе, по какой-то другой причине, но у нас нет шансов.
0: Не даст никаких денег на раскрутку, ты имеешь в виду?
1: Нет.
0: А.
1: Я имел в виду женщины.
2: О,

0: шоу «Один плюс один»
1: на Новом радио.
2: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на Новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.
3: Реклама.
4: Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретротехники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
5: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
6: Твой день начинается не с будильника, а с идеей. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
7: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мама, расскажи сказку.
9: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
8: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
9: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
11: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
10: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
12: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
13: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
14: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
2: Рекламная служба Нового радио «Киров». 730-90-0.
15: Новое

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru.
0: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Мыслями на выходных. Пятой точкой в офисе со всеми вытекающими. Поскорее заканчиваем со всеми делами. И вперед навстречу радости, счастью, беззаботности и всему прочему. Дальний Восток поздравляю с наступлением этих самых выходных. А нам легкого рабочего дня. Вадим Данилин здесь. Всем привет.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Алекс Уоррен со своим суперхитом в эфире «Новости». Тем временем новость, прекрасная новость для всех фанатов и поклонников Канье Уэста. А если не успели побывать в Турции на его выступлении, пришла новость о том, что он выступает в Казахстане. Концерт пройдет 14 августа в 9 вечера на центральном стадионе в Алма-Ате. Продажи билетов стартуют 20 июля. Ну, кажется, я знаю, где будет половина России. Первой половине августа. 14 августа, Казахстан. Билеты стартуют, продажи билетов стартуют с 20 июля. Поторопись-ка.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамоморацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамоморацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359. Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. «Стальные ядра». Здесь собираются свои. 18+.
3: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру

0: Это Филатов Кэрос, мимо меня суперхит в эфире. Но, кстати, спешу напомнить, что группа при поддержке нового радио даст большое выступление на теплоходе по Москве-реке 23 августа. И билеты уже есть в продаже. Количество мест ограничено теплоходом, размером теплохода, так что успей приобрести лучшие места. Был на их выступлении в Музеоне на выходных, никто не стоял на месте. Всех задели своими суперхитами, так что и ты останешься доволен, я тебя просто уверяю. 23 августа при поддержке нового радио Филатов КРС выступает только для тебя.
1: Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Где суперхиты?
5: У нас в чарте.
6: Стильно.
4: Где суперновинки?
5: У нас в чарте.
6: Занятно.
5: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
6: И немного тревожно.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Чудненько.
5: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
6: Ничего не понятно, но очень интересно.
5: Так кто сегодня в чарте?
6: Терминатор.
5: Узнаешь в пятницу в 17:00.
6: Попробуйте, вдруг прокатит.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Поехали.
0: 16+.

0: Софи Элис Бэкстер со своим суперхитом и официальным диджеем певицы Freemasons. Шикарный суперхит. Тем временем в продолжении отпускных новостей появилась новость о том, что в системах бронирования неожиданно появились дешевые билеты на курорты Турции. Например, из Москвы в Анталию можно улететь всего за 9 тысяч рублей, а в Даламан от 10 тысяч. Но это только на ближайшие даты. Чем дальше в август-сентябрь, тем стоимость дороже. Так что поторопись-ка разобрать эти... Сейчас бы в Турции отдыхать, а не вот это вот все, согласись? Однако, мчим дальше.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Недельные итоги наших больших друзей музыкального чарта ВК. В эфире далее Данил Михайлов и главред ВК «Музыка» Сергей Мудрик о новинках, которые случились на этой неделе. Настоятельно рекомендую не пропустить, ибо ты знаешь, кто будет гостем эфира. Ты знаешь? Нет, ты не знаешь. Сейчас узнаешь. Всем привет.
2: Fresh Talk.
3: Самый сок чарта ВК музыки на новом радио. Fresh Talk.
4: Это что, уже середина июля, что ли, стало быть?
5: Середина лета.
4: Ёлки-палки, что творится? Но кошмар. По такому поводу, Серж, каких-то таких треков принес, которые вот прям вам в сердце попадут, мама, не корюй.
5: Ну, я надеюсь, на самом деле, по-разному у нас бывает. Но сегодня я постарался такой карнавальный набор собрать.
4: Слушай, да, я же забыл сказать. Серж, главный редактор ВК-музыки.
5: А я забыл сказать, что Данил Михайлов, вообще-то, человек, которого вы слушаете на новом радио практически ежедневно. Вот, и я уверен, вы рады лишний раз его услышать прямо сейчас во Fresh Talk. Среди дня, так сказать, не в необычное время для него. Слушай, ну, что сказать?
4: Порадовать музыкально.
5: Да. Я тебя могу ошарашивающим дуэтом, который, в принципе, каждую неделю что-то такое находится, почти каждую неделю, и сегодня нашлось. Лолита.
4: Это уже как бы можно и второе имя не обязательно.
5: Да-да-да, в принципе, можно на этом заканчивать сегодняшнюю программу, но тем более, что мы Лолите наберем после того, как послушаем ее новиночку. Айсгергерц записал вместе с Лолитой песню под названием «Шабаш», и это не кавер на Алису, если что, как бы.
4: О-о-о! Ничего себе, да.
5: Нет, это новая оригинальная композиция. Мы
4: если бы кавер, я бы, конечно, просто бы массивнейший обалдел бы сейчас.
5: Ну, может быть, и такое будет, что надо с чем-то удивлять, каждый раз что-то свеженькое приносить. Тем не менее, новое, абсолютно новое оригинальное произведение, и мы его послушаем не просто так, потому что оно сегодня вышло, хотя это первично, конечно, а ввиду того, что Лолита уже успела принять участие в ВК-фесте петербургском, а Айсгергерц в эти выходные буквально уже, ну, вот все, вот-вот он наступает, ВК-фест Москва, финальный, самый главный, самый большой, 18-19 июля в ЭДНХ.
4: Да, двухдневный, вообще топчик, ребята, всем быть.
5: Да, да, и по чуть детальнее расскажу попозже, там всякие есть приколы интересные, а пока что послушаем, собственно, новую песню Айсгергерц «Лолита».

0: Ты знаешь, это тот случай, когда и не поймешь, кто на чью территорию заглянул. Очень органично звучит песня.
1: Да, интересно. Мне кажется, они так грамотно подстроились друг под друга. Но прямо сейчас у нас на связи Лолита, и она расскажет, на самом деле,
0: что как к чему.
1: Оно, что к чему, как
0: расклады,
1: оно получилось.
0: Так сказать,
1: да, расклады.
0: Ну что, друзья, скидываем волнение. Напряжение в студии максимальное. А почему? Потому что на другой стороне провода Лолита, друзья. Лолита, здравствуйте.
2: Спасибо, здравствуйте. Или сейчас как принято говорить? Бро, привет.
1: Ну, песня, конечно, да, настраивает на что-то подобное. Ну вот хочется, конечно, спросить, как это вообще случилось.
0: Как он подкатил вообще? Вот так,
1: да,
0: вот прям отважный такой парень, да.
2: Круто, он подкатил через одного человека, который работает в ВК и занимается спецпроектами музыки.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: На следующий день позвонил мне Жора и сказал, давай встретимся. Я сказала, да. Я приехала, рабела, как и принято было девушке. И меня он встретил огромным букетом цветов. Тут я вообще растаяла. Он сказал, ну садись, кушать будешь? Я говорю, да нет, мы в студии, давайте ничего не кушать. Может, поговорим. Мы еще были на «вы». Потом я попросила его перейти на «ты». Он со мной просто ни о чем разговаривал. Сказал, ну все, давай, завтра позвоню. Я вышла. А вот завтра, именно завтра, к вечеру, он позвонил и сказал, слушай, я написал трек. По-моему, про тебя и про себя. И я даже не понимала, о чем он будет, но он, по-моему, в десятку попал насчет меня. Основа был взять возраст и естественные переживания. Возраст и имидж. Поэтому я в таком несколько святая сестра, у которой уже все было.
0: Сколько можно говорить, про какой еще возраст, учитывая, что вот эти истории размыты абсолютно. И когда ты слышишь вот эту песню, мы поняли, что никто ни на кого одеял-то и не перетянул.
2: Мы старались. Ну, здесь, наверное, обоюдное проникновение. Во-первых, очень хотелось, чтобы она сама по себе была не банальная. С другой стороны, я Жоре все время говорил, Жора, у меня не получается. Жора, найди старушку помоложе, поритмичней. Может, тебе девушка нужна? Он говорил, нет. Я сейчас приеду в студию, куплю нищеков сладких, и ты будешь писаться. И, честно, я приехала, меня ждал огромный букет роз. Жора рядом со мной у микрофона. И он отбил себе всю ладонь для того, чтобы я была ритмична. Потом мне кричал, нет, это не так. А как, говорю я? Нет, это очень уныло. А как еще надо? Ну давай, диктуй что-нибудь. И как Ленин на броневике, и тут я поставила его в тупик, потому что он не мог вспомнить Ленина, потом броневик. В общем, в результате идея подошла.
1: Ну, мне кажется, получилось шикарно. Песне «Банк» придется подвинуться, мне кажется, и в эфире нового радио, и вообще, как бы, на просторах всего.
2: Я с большим пиететом, кстати, к «Банку», и я Жоре сказала, Жора, это так страшно. После тебя и моя любимая Зиверт, я говорю, ты знаешь, ну мы рискуем, может быть, надо было с каким-то мальчиком как-нибудь по-другому. Говорит, а у нас все по-другому. Это на «Банк», не похоже, и он меня успокоил.
1: Ну, абсолютно, мы тоже как бы не сравниваем. Уровень того, как прогремит, имеем в виду.
2: Ой, дай бог, вашими устами, дай бог.
1: Но это дело, о котором мы узнаем в ближайшем будущем, а теперь о недавнем прошлом, скажем так. ВК-фест. Лолита, хедлайнер петербургского ВК-феста. Как оно было? Поделитесь впечатлениями.
2: Я могу сказать, я вот очень плохо понимала, что такое хедлайнер. Значит, в моем понимании, тебя пригласили с сольным выступлением больше двух песен. Ты уже хедлайнер. В общем, я боялась. И в конце выяснилось, что тот, кто хедлайнер, на нем пушки взрываются и салют идет. Вот, чуть не было инфаркта. Да, абсолютно. Крупный план показывал, что у женщины инфаркт может быть в любой момент. Она не запаслась имодиумом.
0: Не, ну ты посмотри, вот какой уровень артистизма. Я помню, когда давно, в 90-е, гулял по Серебряному Бору, и тогда лежачие полицейские были чуть погрубее, чем тепереча. И к одному из них подъезжает спортивная машина, очень такая ультракрутая, что-то типа Ламборджини, и оттуда выходит Лолита, смотрит на этот лежачий...
2: Мазерати.
0: Окей. И... Да как же эту хреновину объезжать? Это я еще деликатно высказался. Вот. И мы смотрели с ребятами, думаю, это она, это точно она. Вот. И посмотри, а вот когда человек уже
1: все
0: так долго...
1: Она,
0: да, это все еще она.
2: Ну, сейчас я аккуратно езжу по полицейским, поэтому все на той же машине, кстати.
1: Ну, в общем, хедлайнерский сет удался. Только пушки немножко напугали, судя по всему.
2: Ну, напугали. Как бы меня не предупреждали, что там в конце грохнет, так я и... Я вообще человек, который работает без дыма, без наушников и без пиротехники. Ты просто уже это прошел и думаешь, ну, это такой грохот. А когда ты сам платишь за уборку помещения, каждая твоя вот эта серпантининка, она обходится в дополнительные расходы. И поэтому из своей жизни ты вычеркиваешь, но за чужой счет. Чего бы не сходить, чего бы не погулять с серпантином. За это платила ВК.
1: Ну, ВК еще много за что заплатит завтра на ВК-фесте уже на ВДНХ в Москве. Вот. Ну, хочется напоследок спросить, а Лолита, к сожалению, не выступит в Москве на ВК-фесте, но я знаю, что 29 ноября в ВК-стадиуме Лолита выступит, это как минимум.
2: Да, да, ВК-стадиум будет, а еще в ноябре первая жизнь решила собрать ледовый. Не знаю, я не суеверная, но я такая трусливая. В общем, как-то боюсь я всего этого, но боюсь, но делаю. В общем, буду пробовать.
1: Петербург, Москва, вы знаете, что делать. Нельзя такую артистку заставлять волноваться. Все, в общем, идите за билетами прямо сейчас.
0: Ну да, чтобы к осени уже sold out.
2: Действительно, не было обидно, что вы живую ее не застали.
1: Не хотелось бы заканчивать на такой ноте, но у нас время закончилось.
2: Ой, как с вами классно. Звоните мне еще.
1: Обязательно.
2: Я еще запишу с кем-нибудь. Спасибо вам большое.
3: Fresh Talk.
0: Слушай, ну, Серж, я даже не знаю, о чем ты дальше будешь перебивать и удивлять.
1: Ну, как будто, да, уже как будто программа сегодня случилась, но у нас еще другие песни есть. Например, новая песня Сивили Артик Асти под названием «Бриллиант». Вот как тебе такое?

0: Ну, это звучание нам хорошо знакомо, и я думаю, будет очень многим знакомо в обозримой перспективе на волнах нового радио.
1: Да, мне кажется, это гарантированный фаворит чарта, да. В том числе, может быть, даже не первое место, но там точно он сверкнет, я уверен. Песня по классике все сделана, по классике. Что же сегодня еще вышло, например, такое? Песня Тимы Белорусских новая, «Мэри Гу». У Баиндии вышел трек, у Гуфа со Словецким вышел трек, у Камаза, у Эльмана, у «Пять утра» и Ольги Бузовой, у Федука вышел сольный трек, у Даши, у группы «Винтаж», у Акмали, у Светланы Лагучева. И в конце концов у Филатова «Энд Кэрос» и «СТ» совместная песня вышла.
0: Ты вот глянь, что, вот. Да.
1: Ты глянь, что творится,
0: да,
1: вообще.
0: Сплошь, ну,
1: да,
0: рядом.
1: Это вы и так услышите в эфире. Да. Я думаю, нового радио, чего уж тут. А мы вам сейчас поставим кое-что, то, что для вас, может быть, будет впервые актуальным. Артистка по имени Лили, казахстанская артистка R&B, очень мне нравится, давно слежу за ней, ну, вот несколько, мне кажется, даже мы ее ставили здесь, но у нее вышел альбом под названием «Герои грустных драм». Предлагаю послушать песню с него под названием «Убери свои руки».

0: когда я слышу вот эту вот басовую партию, я всегда ставлю жирный плюс, класс. Очень
1: ставлю,
0: понравилось.
1: Ставлю да. лайк.
0: Ставлю лайк.
1: Сразу зэ, как говорится.
0: Да. Автор, пиши ешо.
1: Там целый альбом такого вот классного, приятного звучания. Есть что послушать. Равно как и есть что послушать на альбоме артиста по имени Никита Киос, у которого тоже сегодня вышел альбом под названием «Путь». И предлагаю послушать песню под названием «Тату». А группа «Тату», кстати, тоже выступит на ВК-фесте.
0: Ты глянь, как он все прям вот связал, да. В Грузии не выступит. Ну ладно, поехали.

0: Слушай, ну очень интересно. То, что Никита умеет петь, это в принципе прям, ну, данность. Вот. И то, что такой классный спродюсированный материал, я надеюсь, ну, будет услышан. Да,
1: качает,
0: а еще было бы прикольно услышать фит Киосы и Цой, например. Вот, но не будем тоже забегать.
1: Давай я не буду комментировать.
0: Хорошо, не комментируй.
1: Просто перейду к последней на сегодня песне под названием «Кто я без любви?», а это артистка по имени, как же это правильно сказать, KLC. Пишется как K-E-E-L-S-E.
0: То есть, не знаешь, как сказать, а описать попытался, да? Келси.
1: Келси. Да, ну, в общем, тоже симпатичная мне артистка. Такой лиричный танцевальный поп. Очень мне нравится. И предлагаю сегодня на этом завершить наш новое радио. Завершить наш фрешток, чтобы встретиться, естественно, через неделю. А со всеми увидеться на ВК-фесте.
0: В эти выходные.
1: В эти выходные, да. Вот обязательно сами посмотрите программу, обалдейте и бегите к нам.
0: Причем обалдейте два раза, потому что и суббота, и воскресенье.
1: Да. Призрачный.

0: «Трэш-ток» на новом радио.
1: Новое радио и Velvet Music представляют.
0: Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.

0: Суперкоктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
4: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
3: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
5: На 4-м этаже «Джем Сити».
1: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
6: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: золотой хит на новом радио «Шура». Шумели летние дожди в любое время года, зимой или летом, или в любое время суток. В общем, 24/7. Если хочешь, чтобы новое радио было рядом, срочно скачивай наше новое мобильное приложение «Радио Хаб». Ведь это бесплатно и без регистрации. Стабильный поток, работа в фоновом режиме и огромный выбор контента под любое настроение. Где бы ты ни был, суперхиты, суперновинки будут всегда рядом с тобой. Скачивай «Радио Хаб» в своем магазине приложений прямо сейчас. Категория 12+.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья, и...
3: Поставьте лучше Киша вместо детской
4: мелодии. Ну еще бы.
5: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
6: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
3: Ну надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо
6: я
2: лучше.
6: Прям, я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
6: говорят,
2: костра, да.
6: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
1: Утро по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило предыдущие 3 минуты?
6: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
2: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
6: А, да?
2: Да.
6: Блин.
1: Реклама.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
8: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
9: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
10: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
2: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
2: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
2: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
2: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
2: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
11: 16+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО Альфа-банк 6+.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
17: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Всем привет.
3: Это Кел
2: и Ася. Слушайте нашу новую песню о любви
3: на новом радио.

0: Звонкий его рестарт. Суперхит на новом. Тем временем длительный сон, оказывается, может указывать на ранние стадии болезни Альцгеймера. Есть такие, которые долго спят, нет? К такому выводу пришли ученые из Техасского университета. Они обследовали более 2000 американцев старше 70 лет. У людей, которые регулярно спят дольше 8,5 часов, обнаружен повышенный уровень белка, который является главным биомаркером нейродегенерации. При этом ученые подчеркивают, долгий сон не вызывает болезнь, а является ее возможным симптомом. Врачи рекомендуют обратиться к специалисту, если твоя ежедневная продолжительность сна регулярно превышает 9 часов. Вот хочется спросить, а есть среди нас люди, которые спят дольше 9 часов? Мне кажется, ни одного не будет.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 17 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 17.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно. Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
3: Реклама.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
7: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
6: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
8: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
9: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
10: Рекламная служба нового радио Киров. 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Продолжаем активно готовиться к выходным. Ты будешь готовиться еще активнее, отрываться еще жарче, когда скажу, что сразу после них неделя начнется с дождей. Так что оторвись здесь сейчас. В помощь тебе суперхиты и суперновинки Нового радио еще больше в новом части. Обещаю тебе, я Вадим Данилин, так что раскладывайся поудобнее. Всем привет!
2: Все мы изначально

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Лирика и его суперхит «Все в шоке» в эфире «Нового». В Москве более 10 тысяч выпускников улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче. Дополнительные дни экзаменов прошли 8 и 9 июля, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Выпускники могли пересдать один предмет по выбору. Чаще всего выбирали русский язык, профильную математику, информатику и химию. И по итогам пересдачи 56 человек получили максимальные 100 баллов, двое стали 300-бальниками и еще 14 200-бальниками.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений.
2: Радиохаб. 12+.
1: Реклама.
3: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
4: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
3: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
5: На 4-м этаже Джем Сити.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

таких разных. И оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: У меня в гостях самая плохая девочка шоу-бизнеса Анна Плетнева.
3: А, в трусах поет, такая классная, на сцене.
0: А тебе самой вот от этого образа, да, от плохой девочки, не становится скучно?
3: О, боже, мне все веселее и веселее от этого образа, учитывая еще последние все нововведения в наших законах.
0: Задумывалась ли ты когда-нибудь про какие-то там пластические операции, какие-то уколы?
3: Ботокс, я вообще считаю, это подарок всем женщинам мира.
0: Ничего такого скандального у тебя нету.
3: Слушайте, у меня такая безупречная репутация. Ну, о чем со мной разговаривать? Я пошла, Никит, пока. Интервью закончилось.
1: Не дудь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дудь.
2: 18+.

0: Коза Лакоста и ЛДЖ, бронежилет, шикарный, красивый суперхит. В эфире нового, тем временем, зумерам, оказывается, не нравится городская мебель. В опросе почти 70% сказали, что в городах не хватает удобных и вайбовых мест для отдыха. Больше всего они хотят видеть качели, лежаки, шезлонги, беседки и амфитеатры. А главными проблемами назвали неудобство, нехватку таких объектов и унылый внешний вид. Ну вот тоже, молодежи. Ничего не нравится. Я сейчас старого деда включу, 46-летнего, и будет вам здесь счастье, в кавычках. Поэтому давайте лучше не будем вот об этом, обо всем. Скоро продолжим.
1: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка Еш. Попробуй Мариэл на вкус. 0+.
3: Где купить новое платье?
4: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Трое россиян из четырех ежедневно ложатся спать до полуночи, остальные уже после. И ты знаешь, складывается ощущение, что вторых сегодня будет намного больше, ибо пятница, выходные, лето, жаришка. Не в Москве, к сожалению. И суперхиты, суперновинки, как из рога изобилия, продолжают литься в твои уши. 20 минут без рекламы далее. Я Данилин, тут привет всем.

0: Это «Доус Эфидукт» и суперхит на новом. Тем временем куча эмодзи в сообщениях указывает на дефицит любви и внимания. Про тебя новость как раз-таки. Если человек привык привлекать к себе супервнимание в жизни, он делает это и на письме с помощью смайликов. Это люди истероидного типа. Те, кто хочет быть на виду и считает, что должны что-то из себя изображать. Желание играть лицом в жизни переносится на письмо, заявили психологи. Найди себя как раз-таки в этой новости. А пока ищешь продолжение темы суперхитов, суперновинок на новом. Что, кто у нас ожидается? Ёлка, Филатов, Кэрос, Ваня Дмитриенко и не только.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
4: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пилот». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. «Стальные ядра». Здесь собираются свои. 18+.
5: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
6: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
7: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
6: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
8: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
6: Только в «Киноджем».
9: На 4-м этаже «Джем-сити».
10: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
11: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
12: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
13: Новое — это вот это.

Julia Church, John Summit, Shadows Blue. В эфире нового. Очень красивый суперхит. Тем временем большинство россиян отмечает свой день рождения на выходных, если он приходится на будни. Согласись? Большинство. Даже хотелось бы, конечно, отдельную тему замутить. Но не сегодня. Отмечать ДР среди недели норм или стрём? К чему я это все новость подоспел? Оказывается, подарок на день рождения в этом 2026 году не должен стоить меньше 10 тысяч рублей, заявили экономисты. Аналитики считают, что такие суммы продиктованы ростом цен абсолютно на все. Важна также степень близости с человеком. Например, коллегам можно дарить от 2 до 5 тысяч, а просто друзьям от 5 до 10 тысяч, а самым близким друзьям только от 10 тысяч и выше. Раз вспоминается секс в большом городе. И тут я задумалась, вот это вот называется, да? Близким друзьям от 10 тысяч. А можно я не приду на день рождения?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
1: 16+.

Анжелика Варум и суперхит 2013 года «Нарисуй любовь» в эфире «Нового». Тем временем очередная отпускного выходная новость подоспела. Россиян накрыла эпидемия цистита. А все из-за секса на пляже, да. К сожалению, не коктейля, а именно секса на пляже. А все потому, что вместе с песком и водой в твой организм часто попадают бактерии соли, которые наносят сильный урон слизистой и провоцируют неприятные заболевания. Пу-пу-пу. Ну, как-то здесь смеяться, знаете, как грешновато все-таки. Но сразу почему-то вспомнилась фраза «описываюсь от смеха», которая приобретает новые оттенки, согласись. Вы там поосторожны все-таки на пляжах, уважаемые господа мы. Всякое возможно в наше время. Берегите себя, берегите свое здоровье и хорошего отдыха.

0: 2006 года.
1: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине «Лепсе» на Октябрьском, 24, под часами.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
9: Слушай.
1: Новое.

0: Новое радио.
1: Надеюсь, твой начальник сегодня добрый, устроит тебе короткий рабочий день, ну хотя бы на час. В начале нового на новом искренне тебе этого желаю, потому что работа не волк, а вот половина лета уже позади. В дорогу тебе жаркие океаны, суперхитов, суперновинок нового радио. Я Вадим Данилин, с тобой еще на пару часов. Раскладывайся поудобнее. Поехали. Поехали.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Marshmallow, его суперхит «Феникс» в эфире «Нового». А ты знал о том, что ношение наушников на протяжении всего дня может привести к тугоухости, снижению разборчивости речи и наружному отиту? Дело в том, что во внутреннем ухе находятся чувствительные волосковые клетки, которые преобразуют звуковые колебания в нервные импульсы, и если они регулярно подвергаются воздействию громкого или длительного звука, постепенно развивается нейросенсорная тугоухость. Снижение слуха. Так что будь осторожен. Как страшно жить, слушайте. Что не новость, то страх какой-то. Очень скоро продолжим вместе с группой «Крем-сода», «Звонким» и «Гаязовыми».
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
2: Посмотри на меня.
1: Было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
3: Реклама.

0: Суперкоктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее. Со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
2: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
1: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
3: На 4-м этаже Джем Сити.
4: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: завтра обо мне не вспомнишь. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
5: Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: Анна Асти повело суперхит на новом. Да, самое время поговорить о любви, но у Данилина были другие планы. 8% россиян в целях экономии начали выращивать зелень дома, на подоконниках и балконах. Мини-огород на подоконнике есть у каждого пятого. И чаще всего заводят комнатные растения, но некоторые устроили огород с овощами, зеленью и ягодами. А кому-то даже получается выращивать фрукты на балконе. Представляешь? Романтика, я считаю. Какая романтика? Вырастить свой садик на балконе и больше никогда не появляться онлайн. Серьезно? Вот что может быть лучше? Ничего. А, собственная дача. Да, очень завидую тем, у кого есть дача.
1: Реклама.
2: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не прыгайте, не

0: Падл территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Ученые нашли новую Землю. Планета почти не отличается от Земли и находится в 48 световых годах от Солнечной системы. На ней есть все условия для жизни. Твердая поверхность, нормальная вода и атмосфера, которая защищает от космического излучения. Теперь ученые там ищут следы жизни. Ну, за новую жизнь.

0: года это ночь.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: привычки станут плохими.
1: Это Маригу и ее косички в эфире Нового. По-быстрому напомню тебе, что у Нового Радио вышло приложение Радио Хаб. Почему стоит скачать? Потому что бесплатно. Без регистрации. Стабильный поток. Можешь слушать эфир, а можешь смотреть трансляцию. Выбирать любимые из огромной библиотеки контента. В общем, суперхиты, суперновинки будут с тобой всегда рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений 12+. Сколько я еще могу напоминать? Зайди быстро сейчас в магазин и скачай Радио Хаб.
2: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
2: Поехали!
4: Давай уедем в Вавиланд.
3: По будням на Новом Радио.
4: Давай уедем в Вавиланд.
3: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда.
3: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Сгораю на губах твоих бордовым цветом. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения.
10: Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью.
9: «Бросать выгодно».
10: Подробности на newradio.ru. 18+.

0: Тав Кэрос и диджей Грув. Счастье есть. Версия 2.0 в эфире. Ну, да, действительно, счастье есть. Конец рабочего дня и недели, когда впереди жаркие выходные. Я надеюсь, в твоем городе вещание нового радио также будет. Море приключений, шумная компания и все вот это вот. У тебя. У меня же шестидневка, как оказалось. Потому распрощаюсь с тобой ненадолго. Завтра снова встретимся и будем вместе отдыхать. Я тоже буду отдыхать на работе. А пока мои коллеги продолжат делать тебе настроение в дорогу с помощью суперхитов, суперновинок, ты, главное, оставайся с нами. И будет тебе счастье. Счастье есть. А я, Вадим Данилин, обнял-приподнял.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 17 июля в Кирове облачно, вечером в городе до плюс 16.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно. Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
3: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретротехники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
4: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
5: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.

0: новое радио.
1: Шел на работу и наслаждался красотами вокруг. Даже забыл в магазин заглянуть, да и ладно, и пофигу. Вообще, в пятницу вечером как будто бы есть никому не хочется. По крайней мере, на рабочем месте. Вот, а мне здесь побыть придется. Тебе же пора туда жук выдвигаться. Очень крутая суперновинка от братьев Гаязовых. Обрати внимание, вот прям вот настроит как надо.

Красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Новое радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: Выходное. Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.
2: Реклама.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
3: В «Техпроме» техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. «Техпром». Вся техника в дом.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+. Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. Вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
15: АО Альфа-банк 6+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Новое радио.

0: Клевая, талантливая девчоночка Майли Сайрус на новом радио. И хорошо, что Драгуша Эви не успела зайти в этот момент, потому что было бы как-то неловко хвалить одну барышню в присутствии другой. Но она обязательно появится уже через 10 минут. Эви Лэнд на новом радио. А сегодня еще и гостья будет в студии. Но это чуть позже, поэтому... А потому... Суперхиты, суперновинки на новом радио. Это Кредо. Тебе красивого вечера.
1: Реклама. Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Ешь – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Ешь – попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио «Киров».

0: на новом радио.
1: И давай уедем в Эвиленд. Ребят, салют, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
2: Мое почтение.
1: Мне так радостно от того, что сегодня пятница. Я вообще клянусь, настолько лень работать, что мне просто приятно, что сегодня после работы ты уходишь сразу в выходные.
2: Дорогуш, ну ты же позавчера даже еще взяла себе... отгульчик-то.
1: Никакой отгульчик я не брала, мне его дали.
2: А, вручили. Ты была вынуждена отправиться на корпоратив,
1: конечно,
2: точно я забыл,
1: я
2: да?
1: Конечно, я бы и работала. Да. Я бы здесь одна работала.
2: Заставила.
1: А сказали, вот. Нет, нужно быть частью команды, часть корабля, тимбилдинг, в конце концов.
2: Вот именно.
1: Как я брошу их всех, наших любимых коллег? Невозможно. Поэтому да. Я еще сейчас, значит, подхожу к работе, встречаю нашего вот этого инженеристого инженера Никиту.
2: Так, я тоже его видел.
1: Я, говорит, в отпуск на 2 недели.
2: Ага. Без моноколеса был?
1: Да.
2: Как не инженер, кстати.
1: Ну, он просто...
2: что это какой-то косяк.
1: Мне кажется, мы его так долго лошили, что ему просто стыдно стало. Потому что каждый раз, когда я его видела, я всегда ему говорила, что, ну, какое моноколесо?
2: И... знаешь, меня еще точно так же прикалывают ребята, которые в спортзале надевают перчатки. Вот с короткими пальцами.
1: О, ну это стильно. А зачем, стильно, погоди, да? Для чего? Чтобы не было мозолик.
2: Ну, и вот не знаю.
1: Или для чего?
2: У меня так увереннее хват.
1: А, извини. Да, извините. Я не знаю, мы же с тобой в один зал ходим. Но да. Я сейчас не хожу, потому что зачем летом вообще спортом заниматься? Что за дурка?
2: Глупость вообще. Абсолютно. Несусветная.
1: И же бабки за это платить. И у нас в зале обычно ходят вот эти вот люди, которые, мне кажется, просто чтобы в зеркало посмотреть, какой он красивый. Потому что девочки там занимаются. А вот эти качки, друзья твои, просто ходит вот так вот по кругу, по залу, вот так вот, я красивый, я качок, трамбалон, та-та-та-та, чтобы быть большим-большим качком.
2: Вот, и хорошо, что в раздевалке не так много зеркал, а то бы и там бы спасу не было. Да. Там только дедушки красавцы.
1: Голые?
2: Обнаженные.
1: Все нами.
2: Да, голые. Ну как?
1: Мы как-то начали вот с травмы какой-то очередной.
2: Ну почему травмы?
1: Ну я не...
2: Я уже в баню не так хожу, как раньше.
1: Нет, у нас такого нет в женской раздевалке. Но я не знаю, я давно не ходила в зал. Короче, мне просто радостно, что все. Что вот,
2: ну,
1: вот,
2: ну, подожди,
1: сейчас,
2: ну вот завтра выходной, ну что бы в баньку-то не сходить? Ну правда, прям
1: ну,
2: с утра.
1: Баньку?
2: А знаешь, какие очереди там? Вот
1: в
2: ты
1: баню?
2: Вот чекни, да, не попадешь.
1: Нет, подожди, ты говоришь про баню, которая в зале у нас?
2: Это неинтересно.
1: Там
2: я про
1: не...
2: нормальную общественную баню, которая находится, а-а-а, ну, в каждом районе, по одной-то присутствует, как правило.
1: Я ни разу в жизни в такой бане не была.
2: Ой-ой-ой.
1: Да.
2: Кстати, я представляю, вот если бы там оказалось.
1: Я и куча бабушек.
2: Не только, я тебя умоляю. Все, эти времена в прошлом. Там очень красивые красотки, вот ты с подружками приходишь.
1: Да, конечно,
2: приходишь.
1: Женские, мужские. Ты откуда знаешь, какие они красотки в женских банях?
2: А я и финской был.
1: Да.
2: Ну там, кстати, не так красиво, если бы я в нашей побывал. Ну, кстати, пятница началась же, да? Уже все
1: да,
2: можно?
1: Да, все, уже можно.
2: Все,
1: друзья,
2: окей.
1: Все можно.

0: Значит, ко мне приехала моя подружка, лучшая вообще, просто ближайшая. Не то, что вот есть друзья, которые, знаешь, ну вот, ну, они уже как часть семьи.
1: Такой круг, от которого уже да. хрен оторвешься. Вот знаешь, да, как вот брат, вот он, блин, и не видел бы его тысячу лет, а все равно, а куда не денешься, да.
0: А тут ну, настолько, что я вот когда, ну, мы осуждаем курение, конечно же, я же вообще, где я и сигареты.
1: Вот, но приходится, когда подружка приезжает.
0: Не-не-не, с ее мамулечкой только так, только в путь. С папой пьем самогон, осуждаем, с мамой курим сигаретки. Никто об этом не знает, это секрет, если что.
1: И вдали от подружки,
0: конечно, она вообще не знает этого. Ну, возможно, теперь узнает. Вот, поэтому и мне очень радостно. И значит, у нас сегодня была программа «Гость столицы». Мы проснулись, поехали в оверпрайс-кофейню, естественно. Красивые, вот, значит, нарядились, каблуки напялили.
1: На служебном такси? Потом
0: нет,
1: спишут у тебя.
0: Да пришлось на обычном, раскошелиться. И все, значит, приходим, а там люди, которые реально пришли позавтракать. Ну, то есть они в пижамах, знаешь, в спортах. Мы заходим на вечернем, на каблуках. Нам, пожалуйста, капучино. Вот эти все дела.
1: И что у вас тут по акции имеется?
0: Да, естественно. Нет, ну, подожди, ну, наоборот. Ты, когда приезжаешь, да, ты же бабки брызги сразу. И все, и потом, значит, мы пошли гулять на каблуках. Ну, так себе было.
1: И через 100-метровку, значит, приземлились...
0: На каждой скамейке. Мы изучали отлично. Сегодня, как Сергей Семенович Собянин любит скамейки ставить по Москве.
1: Ты же видела интервью Лепса?
0: Какое?
1: Ну, как, интервью 100% ты не видела, но он Мину Агаларову интервью давал. И обсуждали они, что... А ведь есть семьи, которые живут на 200, на 300 тысяч рублей.
0: Бедные.
1: А ты представляешь, вот они детей в школу собирают. Нет, ну это, да, да, и, так, и таких же большинство в стране. И знаешь, и с такой грустью
0: с надрывом,
1: в голосе.
0: Со слезой.
1: Да, и ты так смотришь и думаешь... Что же он не депутат-то еще?
0: Как нет, он ну... вообще, как, мне кажется, если они узнают про цифры прожиточного минимума, они вообще с ума сойдут.
1: Ну, за державу было бы обидно, и тогда песня про рюмку водки вообще бы исполнялась иначе.
0: Осуждаем на всякий случай.
1: 100% ну, вообще случай, все. Да, но в целом, короче, я вот представляю, что говорит-то он не совсем неправду и не совсем ересь. Потому что вот ты сейчас была в заведении, они же живут, ну, в центре города, понятно,
0: ну, да?
1: Ты вот сейчас была в заведении в центре города, ну и что, и кем ты себя чувствуешь, когда приезжаешь с окраины?
0: Нормально.
1: Да.
0: Какой окраины? Подожди.
1: Ну, хорошо, из Подмосковья.
0: Пашинская пойма,
1: это
0: супер.
1: Подмосковье.
0: Друзья, если вы слушаете нас в Пашинской пойме, пожалуйста, напишите, что это
1: Замкадыш.
0: Супер. Да какой Замкадыш?
1: Вот именно.
0: Да какой Замкадыш?
1: Окей, Намкадыш.
0: Пожалуйста, перестань, потому что я и так хочу переехать. Я пытаюсь найти, очароваться вновь. Ты все, что говоришь, оно как пойнт для того, чтобы я все-таки уехала.
1: И я продолжу. Продолжу следующим образом. Я сам Замкадыш очень далекий. И когда на день рождения подарили мне, значит, поход нам в ресторан, ну, какой-то моднейший, я сделала вид, что я тут часто бываю. Значит, да, нога на ногу, и так вот по сторонам.
0: Тебе принесли вот эту воду с лимоном, чтобы руки мыть, а ты ее выпил.
1: Это я и так бы сделал, да. Как говорит Олег Табаков, я очень многого насмотрелся в детстве, чтобы выкинуть соус, который вынес с макаронами, да, и слизывал с тарелки. Вот, ну не суть. И я сижу, человек, который вот рассказывает тебе про то, что здесь происходит заведение, он так вот невзначай кладет меню, где бутылка вина... за 4 миллиона рублей. Это не самая дорогая позиция. Я, ну так, сдрогнул. Естественно, мы не пьем. Да,
0: мы
1: это вообще
0: осуждаем.
1: И никогда этого не было. Я начал искать другие, какие там есть. Вообще
0: вода.
1: Самые жесткие цены. И там есть еще дороже. Я спросил, говорю, а вообще, ну, есть люди, кто покупает? Он глазом... посмотрел на соседний столик, говорит, у них за 1,5 миллиона бутылочек. Я думаю, да как же так-то? И это даже не Лепс был, и не Агаларов. Привет, представляешь?
0: Ребят, я желаю, чтобы мы все, вы знаете, 1,5 лямчика на бутылочку вина, чисто пятничку отметить. Очень хорошо. Алкоголь осуждаем.

0: Это добро, можно расскажу немножечко?
1: Конечно.
0: Да, про супер новинку на новом радио.
1: Я пока рот докрашу, давай.
0: Да, ну давай. В общем, как рассказал Мишаня, когда вот у нас в Лужниках был большой движ, день московского спорта, все дела, он говорит, любит вызовы себе делать.
1: Что это значит?
0: А он анонсировал песню, которую еще не написал. Пришлось ему ее делать очень быстро.
1: Мне тоже нравится вот, делать какие-то анонсы с расчетом, что кто-то забудет. Я вот так курить обычно бросаю. Друзья, спорим? Я вот больше никогда в жизни.
0: И вот я тоже считаю, что нужно сделать громкое заявление, когда ты чего-то хочешь, чтобы слово-то сдержать. Не... С собой-то ты договоришься.
1: Ну да.
0: А вот с теми, кто услышал, уже посложнее будет.
1: Но только если они не забудут.
0: А вот тут уже сложности, да. Если они до тебя докопаться не хотят, то какие же они те критики,
1: тоже
0: в самом деле.
1: Тоже
0: да.
1: Значит, друзья, в этот прекрасный пятничный вечер, во-первых, я хочу сказать, что у нас сегодня будет гость, а точнее гостья прекрасная, мисс Садковская, в 7 вечера. Будем слушать, вот, страдать, болтать, хихикать, все на свете. Поэтому до этого времени мы решили обсудить что-то суперлайтовое, и тема на сегодня суперочевидная. Вот как вы проводите пятничный вечер? Может быть, вы тусите, может быть, вы сидите дома, может быть, вы вообще не в курсе про то, что в пятницу принято отдыхать.
0: Может быть, завтра на работу. А что, думаешь, редкость какая-то? Да нифига подобного.
1: Я сочувствую всем тем, кому завтра нужно по будильнику проснуться, чтобы пойти на работу. Потому что...
0: А тем, кто вот сейчас работает там, где люди отдыхают, не сочувствуешь?
1: Аниматоры?
0: Ну, в том числе бармены, может быть,
1: ой, слушай,
0: водители.
1: В пятничный вечер эти люди делают кассу за день, месячную нашу. Я не могу им
0: и
1: сочувствовать.
0: И по карманам распихивают 100%.
1: Я не могу им
0: да?
1: сочувствовать. Чего сочувствовать? Ребят...

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
4: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: хочется всегда.
1: Я что-то забыла, что я хотела новость какую-нибудь прикольную найти. Пока что новость такая. Ты знал? Подожди, я серьезным лицом скажу. Сегодня ночью-то похолодание было. В курсе ли ты?
2: Стало быть.
1: Представляешь, даже пришлось проснуться и окно закрыть. Плюс 8 было.
2: Мне кажется, это ерунда какая-то.
1: Клянусь
2: не
1: тебе,
2: было такого.
1: Я тебе клянусь. Во-первых, об этом сказала Алиса. Во-вторых, об этом сказали, ну, приложение «Погода». В-третьих, новости Москвы. Аномальное похолодание в Москве. 3 из 3. Как не верить? Поэтому, друзья, аномальное лето вообще планируют что-то как-то?
2: Не знаю, давным-давно, когда я ехал к бабушке в гости, она мне по телефону сказала, так, ну давай, жду тебя. Я говорю, бабуль, слушай, я, наверное, не приеду. Почему? Я говорю, минус 25, я, может быть, даже и не заведу машину. Она говорит, как это минус 25? По телевизору минус 18.
1: Ну и все, иди дыши.
2: И все, и беги, да, и не пятюкай, и там толкай, но... Поэтому я не верю ни в какие плюс 8. Вон жарища какая-то на
1: но
2: улице.
1: Сейчас
2: распогодилось.
1: Сейчас благодать. Тапки влагой
2: напитались. Да.
1: Вот, все. Больше у меня никаких новостей прикольных нет, если честно. Потому что какие-то они все беспонтовые. Вот я листаю. Ну вот, например, куча эмодзи в сообщениях указывает на дефицит любви и внимания. Я считаю, что это просто дедовский прикол. Хотя ты как будто вообще не используешь смайлики. Ты вообще знаешь, что смайлики существуют?
2: Причем я очень даже обижаюсь, когда люди без скобочки сообщения присылают.
1: Это он не врет. Я помню, в самом начале, когда мы только начинали работать, я тебе что-то писала, мы обсуждали либо тему эфира, либо ЧБР. Я пишу обычно вообще без смайликов и без всего. И ты мне какое-то такое сделал замечание.
2: Мы еще были не настолько близки, чтобы писать без смайликов. Да.
1: И ты мне какое-то сделал, если не нравится, мы можем придумать что-то другое. Я говорю, не-не, я просто так пишу.
2: Вот, да, я считаю, что это грубость какая-то, когда нет минимального смайлика. Но, опять же, когда ты уже хорошо знаешь человека, можно этим всем пренебречь.
1: Да, сейчас же ты
2: понимаешь
1: интонацию.
2: А когда ты в официальной переписке только-только познакомился, конечно, надо смайлики писать.
1: Скобочки
2: и,
1: вот эти все.
2: Да, всем приятного времени суток.
1: Доброго дня, коллеги.
2: Доброго дня, коллеги. Тоже хорошо.
1: Может, у тебя новости есть?
2: Доброго времени суток. Да, конечно, есть. У меня он есть тоже там о наболевшем, о нашем, о дедовском.
1: Только без анальных вещей. Не надо.
2: Из-за проникнутых случайно предметов?
1: Да.
2: Мы не будем. Мужик отсудил у сети... Нет.
1: Да,
2: магазин забыл, как
1: очень
2: называется.
1: Лень.
2: Короче, у Дикси отсудил 5,5 тысяч рублей за навязанные платные пакеты. Да, он, значит, заказики делал себе спокойненько по интернету, а там от пакета было отказаться нельзя. Представь себе, а у него за месяц 50 заказов набралось. Вот, и в пакетах
1: накапало.
2: Это все. А пакетик стоит по 10, по 13 рублей. Вот, ну и, собственно, говорит, печалька-то в чем? В том, что он еще и винишко хотел заказать, а винишко не доставляют. И вот ему еду принесли, а нафига ему эта еда без... И ему приходилось выходить с рюкзачком,
1: какой
2: шагать,
1: ужас.
2: Да, собственно, да, лавки.
1: Я недавно узнала, что, оказывается, я никогда не проверяла, но когда ты заказываешь еду в каком-нибудь агрегаторе, типа лавка или самокат, ты можешь в комментариях курьеру написать и попросить привезти то, что нет в доступе в этом
2: Мы
1: магазине.
2: В Тольятти этим пользовались благодаря такси Майами в 2004 году.
1: Такси Майами в Тольятти?
2: Такси Майами? Я не удивлюсь, если до сих пор работает.
1: Такси Майами?
2: Именно так.
1: В Тольятти?
2: В Тольятти. И ты звонишь, говоришь, здравствуйте, мне, пожалуйста, машину такой-то адрес, да. Ну и, собственно, когда там машина найдется, пусть там шеф свяжется там, с нами, у нас там вопрос.
1: Так можно было?
2: Ну, это вот практика потом стала развиваться. И, значит, шеф звонит и говорит, шеф, пожалуйста, нам киселя, потом немножечко, значит, кулебяк. Ну, вот, в общем, все, что нужно вечером подросткам. Вот, и шеф с удовольствием это все привозит, получает за поездку деньги.
1: Естественно.
2: Да, и без напряга вообще.
1: Но мне попался рилс об этом, что это вообще практика до сих пор работает.
2: Понимаешь ли?
1: Я не понимаю, это как-то неловко. Я всегда ставлю оставить у двери, чтобы, ну, не пересекаться с
2: курьерами. А ты представляешь, некоторые жители домов, они настолько наглые, что они уже пишут, что за 150 рублей курьеру предлагают еще и мусор вынести.
1: Ну,
2: а те не отказываются.
1: За 150 рублей мусор? Да, давай сюда 3 пакета.

0: пока Настя Садковская к нам не приехала, обсуждаем, что у вас, какие планы на пятницу вообще. Будете дома сидеть или тусоваться? Вот Юля написала сообщение. Готовлю ужин и кайфую. Первая пятница. Просто супер. Начальник уволился на прошлой неделе. Его зам офигенский. За последние 3 года я наконец-то на расслабоне. Всем хороших выходных.
1: Ты глянь-ка, чувак.
0: Мне прям тепло на душе. Все, от
1: знаешь, тут уже этот как сабраш, когда шампанское открывают сабли, как называется?
0: Саботаж.
1: Вот он.
0: Сабаш,
1: как
0: шабаш.
1: Будто бы вот что нужно знать про нас и игристая.
0: Эстетика, но мы аристократы немножечко.
1: Да.
0: Очень приятно. Дальше смотри, вот пишет. Мы едем в кино, у нас такая семейная традиция, каждую пятницу всей семьей ходить в кино.
1: Вот это очень круто, потому что я не найду столько фильмов, чтобы хотя бы 2 раза в год в кинотеатр сходить с удовольствием.
0: Ой, ну не
1: а
0: начинаю.
1: Тут люди каждую пятницу. Я прям очень завидую. Да, круто. Молодцы. Респект. Ну и денег как дофига по карманам. Потому что кино, это же какой поход уже.
0: Ну да.
1: Не
0: там,
1: шуточки.
0: Ну, косарик-то нужно да. будет разложить.
1: А чтобы еще ведь надо, если по-царски идти, то и курочку взять с собой.
0: Какую курочку?
1: В фольге.
0: Фу, ты из этих людей, кто воняет?
1: В смысле воняет?
0: Ну, в прямом.
1: Ты открываешь, потом газировочка.
0: Нет.
1: Вот это вот все.
0: Есть люди, у меня даже есть такие знакомые, которые берут в кино, например, Мак. Открывают, и просто он воняет на весь кинотеатр.
1: Ну,
0: что дальше?
1: Биг Мак воняет, да.
0: Конечно. И они вот...
1: А курочка приятно пахнет.
0: Да фу, да. Нет.
1: Ну, можно соседу предложить, чтобы тоже перекусил.
0: Нет. Знаешь, в чем проблема? Если бы все ели эту еду, окей, а так ты ешь свой попкорн, вот этот вот, тоже вонючий, и вот тебе воняет этой курицей, я ненавижу их всех сразу.
1: Да, и ты потом как из столовой выходишь, такой
0: да,
1: ароматный,
0: и тоже воняешь.
1: Так... Ой, класс.
0: Нет, я смотрю. Или еще есть люди, у которых ноги воняют, и они обувь снимают, и получается курица плюс вонючая нога.
1: Ой, ну это прям запах сыра.
0: Ребят, ну если
1: да,
0: вам хочется...
1: пармезанчик вот, такой прям
0: если
1: сверху.
0: Вы ужинаете, приятного вам аппетита. Вообще, да. Вот я надеюсь, что атмосферка вот прям приятная сейчас была.
1: Именно что? А ужинать в маршрутке, например, это вообще, я считаю, просто прям признак уверенности в себе максимальный. Ты достаешь беляш, вот этот вот, который купил на остановочке, пока ждал маршрутку, откусываешь его, там он чуть там капает.
0: Да, вот это рано. Описание вот со вкусом заворотка кишок,
1: и кому-то, кто рядышком с тобой стоит...
0: Чтобы капнуло еще чуть-чуть.
1: Не надо, чтобы капало, ты говоришь, братинечка, достань, вот у меня здесь полтинник лежит вот из кармана. Вот, и он тянется, а у тебя там дырка в штанине. Да, ну, потому что,
0: это
1: да,
0: другое,
1: ты же...
0: это все!
2: Начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
5: Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0.
7: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
8: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операции номер 1481 от 11.08.2015.
9: Новое радио.

0: Ребята, как хорошо. Значит, нас слушает руководство. Сразу так тепло, сразу хочется спинку выпрямить, да. Но мы вот обсуждаем о том, что никогда не знаешь, когда тебя будут слушать, и ты сразу думаешь, сказал я какую-нибудь дурку или нет. Но когда хвалят, значит, нормально, нормально. Любим жестко, вообще просто. Целуем во все мягкие места. Можно так говорить?
1: Мягкие?
0: Ну да.
1: Ну, это уточнение не обязательно, конечно.
0: Да?
1: Ну, многие обижаются, когда щеки называют мягким местом.
0: А что? А что?
1: Ну, а потому что кажется, что да нет, у меня скулы, я специально худею и так далее, а ты вот так вот, ну, вот прям обижаешься.
0: Мне кажется,
1: я вот тут тоже увидел, значит, Николай Василенко, которого обожаю я и помнит еще некоторое количество людей.
0: Ну, ты.
1: Амбассадор улыбки.
0: Да.
1: Так вот, увидел я, значит, в одной из социальных сетей, как он, ну, поставил лайк и откомментировал человеку пост, в котором он рекламирует ретро-автомобиль.
0: Ага.
1: Говорит, вот у меня тут эксклюзивный Мерседес, тудым-сюдым, и я его вот там на продажу, значит, привез. Ага. И Василенко говорит, какая замечательная машина. И чувак ему пишет, очень здорово, что вы, Николай, отреагировали на мою страницу и вспоминаете машины, которые были в вашей молодости. Ну, это на Василенко посмотри, этот Гиревик там, он там соточки толкает, молодость, и ты... лысеющий.
0: Вообще не поняла,
1: умник,
0: за что мы сейчас человека захейтили. Ты чё, я не поняла.
1: А мне просто не нравится, когда...
0: Тебе просто не нравится?
1: Нет, когда указываю, знаешь, вот там... Вот вы вашей молодости.
0: А вашей молодости?
1: Вашей молодости. Ну, глупо звучит.
0: А что такое? Это как, знаешь, мне тоже попался пост Собчак, и она пишет ужасное сообщение, когда пишут, я... на вас вырос, ну, типа, знаешь...
1: Да-да-да, я вырос на ваше...
0: Да,
1: это что-то типа того.
0: Роднулька, а мне кажется, это комплимент.
1: Вот смотри, когда я Шуру, значит, презентовал...
0: И ты ему
1: да?
0: тоже это сказал?
1: Я ему не это сказал.
0: Ты
1: сказал,
0: ему
1: посмотрите
0: сказал.
1: На мою седину. Да, а ведь я в седьмом классе вас слушаю.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Человека просто, ну, поставил в неловкое положение.
1: Ну как в неловко? Он меня не слышал даже. Вообще плевать, он никого не слышал.
0: Ну, Шуре, правда,
1: Шура просто... Он там, понимаешь, как ты вот на него упал кусочек декорации, он с кровью из головы выступал.
0: Да, и речи
1: такие толкал. Даже не заметил бы, и речь
0: толкал
1: вообще.
0: Просто супер жизнеутверждающий.
1: Профессионализм, да. Он, в принципе, не видит людей вокруг, потому что он 30 лет на
0: сцене. А как он со всеми фоткается?
1: Как? Пошел вон отсюда.
0: Нет, ты что, он говорит, спасибо большое за то, что со мной сфотографировались, приходите еще обязательно.
1: Это вторая, да, красавчик, лучший.
0: Я просто хочу быть как Шура. Мы сегодня тоже гуляли в центре и встретили каких-то двух парней. Ну, такие вот они, блаженные.
1: Угу.
0: И он, значит, ложится на траву.
1: Это
0: и...
1: ты после Шуры говоришь. Ну, ладно.
0: И, значит, ложится он на траву и говорит, девчонки, надо радоваться жизни, надо кайфовать. Как круто посидеть на траве. Я думаю, вот сколько в нем свободы. Понимаешь, в центре Москвы просто вот он
1: ну
0: устроил.
1: Ну и что, пиджачки долой и к нему рядышком?
0: Нет, нет, мы же
1: понятно.
0: На каблуках.
1: Вот именно.
0: Куда нам? Негоже.
1: Вот вам немножечко роскоши вечерние, друзья.
0: Я думала, это будет она танцует под шатаем, мне чуть
1: плохо
0: не стало.
1: Кстати, а ведь Садковская уже через 10 минут.
0: Ждем жестко.

0: Heavyland на новом радио. Жаль, что только два часа.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 17 июля в Кирове облачно, вечером в городе до плюс 16.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.

0: клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Где купить новое платье?
2: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
9: Мы в «Сервискар»
10: послушаем, пощупаем, понюхаем.
9: И сделаем все, чтобы вы передумали. ТО «Кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов». Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
11: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
12: Новое – это вот это.

Я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет. Новое.

0: радио.
1: Ребята! Слушайте, за что я люблю свою работу? Короче, рассказываю по фасту. У нас 4 июля был в Лужниках, значит, фестивалище фестивальный. Я, значит, смотрю, выходит мисс Садковская, идет, значит, у нее 5 минут до выхода. Я говорю, я люблю тебя жестко. Я люблю тебя жестко, приходи ко мне. И вот она, хоба, и пришла Садковская.
2: Ей, привет,
3: привет.
2: А вы привет.
3: Специально еще одинаковую одежду выбрали, да?
1: Да, ну, все. Ну, friends.
2: А, реально, мы вообще,
1: черный цвет.
2: Мэтт, что-то называется.
1: Мэтч, мит, все сюда.
2: Все случилось сегодня.
1: Мне очень радостно. Во-первых, ты, ну, крейзи, конечно, пятница, вечер, настолько делать нечего, да, тебе?
2: Да нет.
1: Эфир на радио, ну, то есть, вот сижу, думаю, чем бы заняться, а поеду-ка я в Красногорск, съезжу на радио.
2: А так получилось, что потом меня в гости позвали в Красногорске.
1: Реально?
2: Да, это очень удобно, что я и к вам заскочила, и потом в Красногорск поеду в гости за город. Жарить шашлыки. Спасибо большое, что позвали. Мне было супер приятно познакомиться на бэкстейдже фестиваля на Нового радио. И это был один из лучших концертов моих. И то, что такой бэкграунд и сегодняшней встречи, это очень круто, потому что я впервые пела свои сольные песни. И так получилось. Спасибо огромное Новому радио, что все мои песни вы ставите к себе в эфиры. И мне это очень приятно. И это было невероятно. Люди знают мои песни, они их слушают, они кричали.
1: Любим, потому что...
2: И, в общем, мне, короче, круто, я вас тоже люблю. Спасибо, ничего что вы вообще меня пригласили.
1: Ну все,
2: я рада.
1: С днем рождения всех нас!
2: Какой-то тост получился.
3: А что, расходимся уже или еще посидим?
1: Не-не-не, заранее. Причем мне нравится, что я очень сильно люблю эту песню. Вот это вот «Сколько шансов любви», я когда ее услышала, мне просто попался рилс, естественно. Я смотрела, я вообще-то планировала, ну, тупить, ну, деградировать, зачем еще рилсы смотреть, а тут такое...
3: пострадать.
1: Да,
3: чуть-чуть.
1: И у меня просто... У меня как будто бы эта песня, она вот так кинжалом сквозь сердце мое прошла. Я думаю, если бы я прямо сейчас могла начать с кем-то встречаться, я бы рассталась, не думая, чтобы прочувствовать на максимум, как мне больно. Потому что это так хорошо. И это вот оно надо.
3: И вот смотри, как она вопрос-то подводит. Это все из вот прям... пережитого. Или это лирический герой страдал?
2: Это все из пережитого. Очень неприятно просто было проживать вот эти чувства. Но я понимала, что я могу написать об этом много музыки с командой и выиграть, да.
3: Выиграть расставание, да.
2: Выиграть немного расставания. Блин, какая крутая формулировка. Выиграть расставание.
1: Записываем.
2: У меня здесь есть блокнот.
1: Сейчас мы тебе поднакидаем. Сейчас мы нафристайлим трек. Сейчас нам Усишкин сделает бит. Мы сделаем еще один хиточек. Вообще легко. Выиграть расставание. Она уже выиграла расставание. Где ты, где я, надо говорить.
3: Так о чем?
1: Что, вот эти вот страдания. Ты понимаешь, он в любом случае, человек захочет, ну, так или иначе зайти там, посмотреть.
3: Да уже
1: 100%
3: вписал там.
1: Да, конечно, со всех фейков.
3: Лайк поставил, там, песенку
1: просто
3: скинул.
1: Он захочет скрыться. И вот ты сейчас сказала, я ни разу в такси не слышала свой трек. Я желаю, чтобы в каждое такси, в которое он садился, играли твои треки. Чтобы в каждом такси играли треки. Потом, значит, мы делаем тебе какую-нибудь коллабу с чипсами, чтобы твое лицо было на всех чипсах, желательно, которые он любит.
2: Да-да-да.
1: Чтобы он, ну...
2: Хоть бы это не фейк,
1: понимаешь,
2: хоть бы это правда.
1: Так и будет. Если этого будет недостаточно, я звоню своей прабабушке у-ту-та-ту-ту-ту-ту, порчу на понос на год.
2: А потом мы сошлись.
1: Мы сделаем
2: вот
1: другой,
2: мы приплыли.
1: Проработаем. Ничего. Ребят, на Садковская начали бодро.

0: Ребята, Виленс, слушаем. Ага, новое радио, продолжаем. Значит, у нас в гостях Садковская. Вообще сейчас будет вообще самый милейший выход, потому что почему? Мы тут за эфиром, как лучшие друзья, естественно, все секреты уже все обсудили. Но тут выяснилось, что, ну вот, как бы, когда-то Настя ехала с мамой на машине, и мама ей говорит, вот, роднулька, заюлька, вот бы тебя, конечно, в Виленде послушать на радио. Да. Рассказывай.
1: Короче, ехали мы с мамой, значит, в долгой поездке, подъезжали уже к Москве, и начинается Виленд-шоу, и мама говорит, вот бы тебя, наверное, к ним надо, вот туда. А я уже перед этим была на нескольких утренних эфирах. И я говорю, мам, туда ходят только большие артисты, нам надо еще дорасти. Она говорит, вот, дорастешь. И вот, значит, прошло, ну, 2 месяца, наверное. Я здесь, мам, привет. Спасибо, что родила меня.
0: Спасибо, что родили ее. Блин, спасибо. Вообще, ну, это мне так хорошо, мне так мило, господи, ребят. Вообще, это понимаете, вот так вырезать, черно-белая картинка, желтый шрифт, и вспомните о ваших родителях, передайте им привет.
1: Да.
0: Мама, спасибо тебе, грустная музыка, нам все это надо.
1: Мама, как фанат нового радио.
0: Надо было, привет, надо было тебе, маму как бы тоже сюда приводить.
1: Мам, в следующий раз...
0: Приезжайте.
1: Пригоняй.
0: Приезжайте. У нас здесь столько всего. У нас есть студия, у нас есть вода, у нас есть чайный гриб, вот 1+1 выращивают. Я случайно его сегодня нашла. Они забыли о нем. Я боюсь, что у нас какое-то биооружие как будто бы растет, если честно. Потому что, посмотрев на него, я вспомнила, что также 1+1 шампиньоны выращивали. Вот, ну, никто их не видит. Я боюсь, что, ну, скоро не так радостно всем будет ходить к нам в гости.
1: Да, ладно. Я, кстати, люблю чайный гриб, я люблю комбучу и вообще все эти напитки, которые все люди ненавидят, я обожаю. Это все, что мерзко.
0: Зай, комбуча и чайный гриб —
2: подожди,
0: это
2: подожди,
0: разное.
2: Подожди, продолжим. А как ты относишься к такому блюду, как, который называется стюдень?
0: Нет, это
2: холодец.
1: Холодец. Да. Я обожаю холодец. О! Я белорусская, обожаю
2: хорошая.
1: Холодец с картошечкой. И вот это все, что с этим связано, я очень люблю.
0: Я тебе просто прощу.
2: Печеночный торт?
0: Я тебе это просто...
1: Обожаю печеночный торт.
0: Нет, печеночный торт лайк. А ты-то что подмазываешь, что ты не любишь печеночный торт?
2: Да, я, может, к холосу иначе отношусь, но да, я просто попрогибаюсь, чтобы завести нормальные отношения,
0: нет,
2: конечно.
0: Стоп.
1: Значит, давайте не будем портить отношения мои с вами.
0: Стоп, вы должны знать, что вчера мы вспоминали печеночный торт, и он мне говорил, фу, печеночный торт едят те, кто вообще у них нет вкуса. Сейчас приходит, значит, очаровательная леди, и начинается, о, печеночный торт.
2: Естественно, вспомни марш сладенького и оливки.
0: Ну да.
2: Вот.
0: Ну ты вообще,
2: конечно, так и делается, да.
0: Смотрела сериал «Как я встретил вашу маму»?
1: Нет.
2: Потому что когда ты родилась, он вышел, вот его первая серия, наверное,
1: да,
2: была.
1: Да, да, и еще «Друзья» сериал тоже мне нужно посмотреть.
2: Но это там уже...
0: Ну, это так, по желанию.
1: Да?
0: По желанию.
1: А типа, «Как я встретил вашу маму», это...
0: Но он реально топчик.
1: Да, надо прям посмотреть.
0: Но он хороший.
1: Я сейчас смотрю «Отчаянных домохозяек» впервые в жизни. Я заканчиваю 2-й сезон, и я просто не понимаю, как я буду жить, когда я досмотрю этот сериал. Они мои родные люди. И я не понимаю, Габи, это просто, ну, в смысле, это моя лучшая подруга. Как потом?
0: Это ролл-модел.
1: Мы не увидимся никогда потом.
0: Подожди, подожди, 2-й сезон у тебя только сейчас?
1: Ну, 3-й уже, получается, 21-я серия 2-го сезона.
0: Что же тебе?
2: А ты смотришь обычно запоем сериалы или вот растягиваешь удовольствие?
1: Ну, я люблю, короче, у меня большой телек в гостиной, я люблю смотреть сериалы. Как все время, что я нахожусь дома, я ложусь в кровать, или я там крашусь, что-то делаю, я всегда смотрю на фоне, у меня всегда что-то идет. Но пока что медленно все равно получается это смотреть.
2: Ну, не на 1.25.
1: Не-не-не-не, так я вообще не могу смотреть никакие фильмы. Ну, только рилсы так можно смотреть.
0: Конечно, ты чё, и голосовые слушать.
1: Да.
0: Я надеюсь, мы не дойдем до того, что мы сериал начнем так смотреть.
1: Потому
0: что...
1: Многие смотрят. Оказалось, что многие смотрят сериалы на 2, на 1.5x, потому что уже настолько мозг разогнан.
0: А, или его нет. Всех сдадим на проверку мозга, ребят. Я вас осуждаю.

0: Как ты так сейчас? А вдруг, а если бы она захотела матом ругнуться?
1: Представляешь, как бы прям эта история обошла бы по всем каналам.
0: Грязного хайпа. Сейчас бы у всей команды вот сердечный приступ. Мы вот сейчас скоро вызовем. Не будем этим ругаться, баловаться. Мы продолжаем. Значит, нужно немножечко серьезности, конечно же, добавить. Но я думаю, что все вот эти умные вопросы мы оставим на попозже, когда будем трек слушать. Вот это вот все. Расскажи, пожалуйста, вот сейчас лето. Мне всегда кажется, что лето и каникулы прикольно, когда ты учишься. А когда ты взрослый, ты просто все так же тяжело, плохо, сложно, просто в шортах. Вот у тебя есть какой-то летний вайбик, что ты, ну, чувствуешь какую-то легкость в чем-то?
2: Если честно, то да. И очень круто, что ты спросила, потому что это первое лето, когда я, когда только вот началось тепло, я задумалась, почему детство и лето в детстве ощущалось как праздник, невероятная жизнь отдельная. Мне стало так грустно, что мы, когда взрослеем, мы забываем о вот этих всех чувствах. Ну, потому что много слишком обязательств, вот это все. И я решила, что это лето я проведу так же, как и в детстве. И если честно, мое лето похоже на небольшой мальчишник в Вегасе, потому что...
0: Стоп, интересно.
2: Ну, как бы понятно, что не в такой прогрессии оно все растет с каждым днем. Но летняя веранда, поездки на дачу, шашлыки, очень много встреч с друзьями и очень мало сна. И это все очень приятно, потому что мы катаемся на велосипедах, куда-то ездим. И вот мое лето на самом деле очень прикольное. И я советую, это оказывается не зависит от возраста. Это просто, типа, надо принять решение, что, ну, мы живем вот так один раз.
1: Принять решение, как твой земляк, жить в кайф.
2: Жить в кайф, да. И вот так, и она получается на самом деле.
0: Мне очень это нравится.
2: И время находится на то, чтобы пожарить шашлыки и пообщаться с друзьями. Тайм-менеджмент.
0: Подожди. А вот, может быть, ты делала в школе вот эти планы на лето? И знаешь, там, типа, встретить рассвет, сходить на пикник. У тебя есть какой-то список на это?
2: Нет, я на самом деле очень легкая на подъем. И я просто, если проснулась, такая, ой, сегодня хочу рассвет встретить, я съеду, просто встречаю его планы. Вот у меня есть блокнот.
1: А во сколько надо летом проснуться? Чтобы просвет...
2: А я не ложусь спать.
1: А, ты же там, ну, возраст, точно можешь там... себе позволить.
0: Дата рождения с цифры 2. Там как бы больше можно после этого не спрашивать. Я не ложусь спать. Он, если спать не ляжет, мы его будем неделю откачивать потом.
2: Да, я понимаю, что так будет просто когда-то, потому что я как бы хотела бы иметь много работы, но пока есть возможность побольше отдыхать, то я ее просто стараюсь брать, вот, насколько это возможно только.
0: Блин, ты такой кайфарик.
2: Если честно, да.
0: Просто. Ну, вы
2: Мне очень нравится жить.
0: Я не могу. Она просто, ребят, она опять выдает вам идеи для татуировок на теле, понимаете? Забирайте любую цитату, и она пусть она мотивирует вас к жизни.
2: Победить расставание.
0: Да, мы сейчас составим, не переживай. Мне просто нравится, что...
1: Выиграть.
0: Да, выиграть, не победить. Выиграть расставание.
2: А,
0: ты перепиши,
2: выиграть.
0: Там это важно.
3: Эви Ленд на новом радио. Реклама.
4: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не оставляйте детей без контроля и не позволяйте самовольно уходить одним на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье. Помните, купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
6: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
7: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
8: При ремонте и стройке вызывает восторг. Йо-ху!
6: Выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта. Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
9: Даже 36, новое

0: подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Ребята, мы продолжаем. У нас в гостях Садковская. Сейчас будет выход, который вот обычно вот вся команда артиста ее обожает, потому что наконец-то по делу. Итак, моя дорогая, расскажи, пожалуйста, про новый трек.
2: У меня недавно вышла песня, которая называется «Безумец», которая... Это первая веселая песня в моем арсенале.
1: Ура!
2: Ну, как я ее так презентовала, потому что там немного более веселые звуки в аранжировке. Но когда я поставила ее своей подруге, она сказала: «Крутая веселая песня, мне еще больше хочется вернуться к бывшему». Теперь спасибо! Вот, да, эта песня как раз-таки в ту же копилку, в которой я пишу все свои песни. Мы написали ее 2 года назад. Это была одна из самых первых... демо, которое мы записали. Просто пришло ее время, пришел текст, потому что пришло вдохновение, как раз-таки внутреннее состояние. Вот. Люблю очень композицию эту, и там в припеве слова: «Ну где же ты, безумец, с улиц, где все по любви горит». Я была уличным музыкантом долго и была в отношениях с уличным музыкантом. И...
1: Пошарная психика в воздухе завеяла.
2: Ну, просто мне почему-то... Я скучаю в этом времени, по времени уличной музыки и по той свободе, которая у меня была тогда, какой-то и внутренней, и внешней, как-то все так было. Вот. Ну и в целом я очень люблю эту песню, и она для меня очень много значит. А вы слушали эту песню?
1: Конечно, мы же ее сейчас будем ставить.
2: Мы все послушали.
3: Ну да, мы вырезали все матерные слова оттуда.
1: Конечно, твои, ты же что? Слушай, а ты, получается, ну, грустноголик, да, классический? То есть ты, ну, пострадать мы любим.
2: Ну... Какое-то перманентное ощущение депрессивное. Оно есть фоновое всегда. Я не помню себя другую совсем, но в целом я супер веселая девчонка, и мне кажется, что нет добра без горя просто. Нет, как она... бы, ну, нельзя жить по-другому.
1: Подожди, ты админ какого-то паблика в ВК, что ли, с мудрыми цитатами?
2: Мне просто хочется легализовать людям боль.
1: Спасибо.
2: Это моя вот такая какой-то посыл, потому что в мире, где много вот скроллинга ленты, и где мы видим о том, как все счастливы, успешный успех, все должно быть так круто, ну, мы все всегда страдали и будем страдать, и нам, ну, жизнь вообще в целом не сладкая штука, и это как бы надо понять.
1: Я полностью разделяю.
3: Ну, давайте признаем, что все-таки страдать лучше в комфорте.
1: Конечно.
2: А, красивым, типа плакать, конечно, в Порше или в метро, правильно?
3: Ну, есть разница.
2: Одному в Порше или с кем-то в метро?
1: Ты в Порше плакал? Какая разница у тебя есть?
3: В смысле плакал? Я в Париже гулял, да? Где угодно вообще. Ездил там, да. Вот, пожалуйста. Садковская, друзья.
1: Ребята, новый трек. Страдаем с ноткой веселья.

0: Друзья, мы продолжаем. Значит, тут я почитываю, у нас вообще-то есть чатик, и тут, значит, есть вот такое сообщение, что как классно звучит расщепление голоса.
1: О,
0: так
1: спасибо.
0: Ли это называется?
1: Спасибо.
0: Вот базовый вопрос, я его почти всем артистам задаю, про то, что, понятно, спорт — это, понятно, все классно, но я напоминаю, что вот связки, вот это все, это тоже мышцы. Угу. Занимаешься ли ты вокалом, или ты просто вот, я талант, и все, хайпуем на этом? Или у тебя есть какие-то вот...
2: Вопрос такой, немножко у меня вопрос плох состоит.
0: А ты что думала, хихикать будем только?
2: Потому что я, правда, признаюсь, что я мало занимаюсь вокалом, и я думаю о том, что я даже нашла преподавателя, сходила на один урок. Аня Маршани, здравствуй, большое уважение тебе и любовь, передаю приветы. Вот нужно еще немножко времени, я начну заниматься, потому что я уже чувствую, что нужно, и что я могу больше. Но в целом я училась на эстрадно-джазовом 1.5 года. Я там занималась музыкой всю жизнь и работала с преподавателями. Просто последние 7 лет, наверное, я уже не занимаюсь. Но я считаю, что все равно мне придется этим заниматься постоянно и прокачивать свой вокал, потому что каждая новая песня — это для меня, на самом деле, не считая безумца, наверное, она более лайтовая, так это для меня тоже челлендж. Это испытание, и мне каждый раз нужно прыгнуть выше головы, для того, чтобы потом этот материал круто исполнять, приходится уже прибегать теперь к педагогам, потому что лайвом хочется звучать так же, как ты звучишь и на записи.
0: Вот, я про это хотела сказать. Бывает, что ты написала трек, и вот, ну, ты его записала, и наступает момент, что пора бы и на сцену, и... А как это петь?
2: Да, да, да, бывает такое. Но к тому моменту я уже сильно впиваю песню сама там дома, или в целом где-то там на каких-то мероприятиях, или тусовках, или в караоке, может быть. И уже к тому моменту я, мне кажется, просто подкована и готова.
3: А слово «впиваю» — это по-белорусски? Или это...
2: «Впеть» — это русское слово «впеть». «Впеть».
3: Да? Да. Я просто его впервые слушал, мне очень понравилось.
0: Красиво, мелодично.
3: Прям супер, да.
0: А у нас сегодня какой-то обмен словами. А я-то главный вообще представитель русского языка в этой студии. Ребят, может, вам тоже что-то научить чего-то? Я вот слово «грустноголик» подарила. Почему никто не посмеялся над ним?
2: «Грустноголик» — это, кстати, круто. «Грустноголик» — это болезнь. Типа, зависимость от грусти.
0: Да.
2: Ой,
0: блин, спасибо.
2: Это у меня есть такой.
0: Записывай. Я хочу знать, что мы вот дарю.
3: А я про обнаженку подумал.
0: Ты-то понял. Господи, соберись! Эви Ленд
4: на новом радио. Реклама.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полный независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
17: Новое.

0: Да. Мы уже, кстати, в эфире. Нет, мне больше всего нравится, что... Значит, я говорю, сейчас последний выход, уже будем прощаться, давайте вот жестко все анонсировать. А она вообще не знает, где она выступает.
1: Не-не-не, я просто...
0: Когда
1: надо было
0: она
1: вспомнить.
0: Выступает?
1: Короче, опять с сольными композициями. Я буду выступать на Музон Фесте 25 июля, поэтому приходите. Было настолько теплое выступление на новом радио.
0: Не знаю, будет ли так же тепло, конечно. Извините.
1: Ну, просто, ребята, приходите, и я... очень буду рада вас видеть и пообщаться с вами.
2: Если кто-то по голосу не узнал, Садковская.
0: Да, извините, как можно не узнать по голосу? Ну-ка, вот скажи что-нибудь по-садковски.
2: Что да, по-садковски, давай.
0: Ну, по хрипинам.
1: Я не хочу этих мелочных сцен. Я не хочу идиотских обид.
2: Ну, это по-садковски было сейчас, да.
0: Хорошо, молодец. Это был шанс минуту попеть лайвом. Ты ее, ну, не воспользовалась, скажем так.
1: Я не знаю, буду ли я исполнять новую композицию, еще пока что не решили, но будет точно песня «Безумец», которая вышла, но хочу сказать, что мы написали еще одну песню, потрясающую, удивительную, меня... Я очень люблю музыку, которую мы делаем, я люблю ее слушать, и, то есть, мне кажется... Круто, что мы долго не выпускали ничего, потому что теперь это материал, который мне нравится, и вот следующая песня, которая выйдет, она меня очень будоражит, и я слушаю ее в наушниках без остановки, и она очень попадает в мое настроение, в настроение моих друзей. Вообще 10 из 10 человек, которые слышали эту песню, говорят: «Настюшка, просто бомба вообще, добро пожаловать».
0: Немножечко накинь нам, ну вот чего-нибудь. Она страдальческая, веселая.
1: Она для тех, кто... Она во многом именно для тех, кто ездит за рулем. Вот, и потому что...
0: Чтобы поорать?
1: Нет, ну, а там все можно. То есть, на самом деле, она такая очень... Блин, я не знаю, как не пропалить что-либо, потому что мне хочется, чтобы...
2: Пропали. Она дошла... Чуть-чуть сделай это.
0: Да ладно, давай.
1: Но...
0: Давай прямо сейчас демку просто поставим.
1: В общем, вас ждет крутой, качественный драм-н-бейс с отсылкой на «Сколько шансов у любви», поэтому... Я очень жду выхода этой песни.
0: Ребят, музыка для вашей машины. Сколько шансов у любви? 1-2, или может все нули?
1: Ну, короче, мне вообще нравится драм-н-бейс и тема драм-н-бейса, и я сама слушаю такую музыку. Я долго находилась в рамках, что же мне делать, ведь я как бы лиричная певица, но совместить лирику с тем, что мне... еще и нравится слушать, что меня как бы приводит в чувство. Вот, это просто, мне кажется, очень круто, когда вот так вот пишется музыка, и я...
0: Мне кажется, показатель
1: благодарна.
0: Главный, что ты с такой любовью и с таким вот нетерпением рассказываешь про трек, и мне кажется, это уже говорит о том, что это реально то, что хочется послушать. Из-за того, что ты нам ничего не сказала, но ты так это презентовала, что теперь тупо интересно.
1: Понимаешь? Блин, это круто.
0: Даже, мне кажется, ладно, мы в контексте, или, как говорят, в лоре, да, мы шарим, но люди, которые только сели в машину и услышали, мне кажется, даже если не послушали, им теперь все равно, ну, немножечко, ну, что она там
2: продано.
0: Наворотила.
1: Ну, честно, так, главное, чтобы не было обратного эффекта, типа, я сейчас расскажу, и люди послушают такие, вот это, типа, она прям вот это.
0: Да, все, зачилься, мы же этот, все, мы на спокойном, мы приятно.
1: Не, ну, все правильно, ребят, просто, если вам понравится, я буду благодарна, очень.
0: Если не понравится, у вас рак музыкального вкуса, давайте лечитесь, надо развивать, вообще-то, ушки и слушать хороший музон. Я очень рада, что ты пришла.
1: И я очень.
0: Мне очень было приятно и классно, приходи еще.
1: Обязательно приду. Спасибо огромное, что позвали. Спасибо, что поддерживаете. Мне это супер важно.
0: Да, любим жить, блин, вообще.
1: И я вас очень люблю. Спасибо вообще огромное.
0: Все, была Садковская.
1: Спасибо.
0: Хороших выходных, ребят. Жестко целую вас. Вправо и влево. Всех тех, кто не вел себя как мышцы, целую в нос. До понедельника!

0: Диксиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа. Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Еш – попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: Велопережелезно. Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
1: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Так, ребятушки, что-то я прям так решил позалипать немножечко в кресле. Я думаю, а что-то я поспешил. Хаслер только через час, а пока привычные суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве, как всегда. Yeah.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Прохор Шаляпин.
3: Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит. Учитесь, неудачники. Тьфу. Я радуюсь тому, что многие мои коллеги занимались музыкой, а она просто никому не нужна оказалась.
0: Да, меня всерьез никто не воспринимал многие годы.
3: Не без
0: и сейчас
3: этого,
0: никто
3: не
0: всерьез...
3: без этого.
0: Но
3: не
0: мне
3: без
0: не
3: этого.
0: Надо ваши серьезные отношения, друзья.
3: Всех очень сильно интересует, с помощью чего ты зарабатываешь.
0: У меня есть на вино, у меня есть на еду, мне есть где жить, я живу практически в центре Москвы. Чего еще надо? Потому что ко мне тоже прилетали инопланетяне.
3: Подожди. Я сейчас...
0: Чего? Ко мне прилетали какие-то сущности, понимаешь? Я не знаю, может быть, какие-то мои подруги там из прошлых миров.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.

0: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Ой, кайф-то какой! Линда на новом радио. Надеюсь, ее передряги с Максимом Фадеевым не доведут до того, что эти песни пропадут из эфиров радиостанций. Да, очнулись 30 лет спустя. А, ребятушки, через 10 минут М-Хаслер, наши любимые композиции актуальные, замиксует так, как никто другой. Да, и с этого момента выходные точно можно считать открытыми через 10 минут.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Завтра, 18 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно. Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
3: Реклама.
4: Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
6: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
5: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
7: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Радио и Вельвет Мьюзик представляют.
1: Припати. By DJ M. Hustler.

0: Party by DJ M. Hustler на новом радио. Выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
2: Новое.
0: Да, это новое выходное радио.

0: Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Дорога к ухоженному саду начинается здесь.
4: В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Крещатику я на веселых картинках мы не находим себя.

0: Фрипати by DJ M Hustler на новом радио. Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Новое Фрипати by DJ M Hustler.

0: Припати by DJ M Hustler на новом радио. Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретротехники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
1: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
2: Где купить новое платье?
3: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
4: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
5: Хорошо мясорубку от Лепси купил. С мясорубкой от завода Лепси готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине Лепси на Октябрьском проспекте 24, под часами.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: это мы.
1: Всем привет, это Джакали.
2: С вами Полина Гагарина.
3: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
4: Это Эльвира Тен.
5: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
6: Всем привет, это группа «А-студио».
7: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
8: Это Ханна.
9: С вами Джиган.
10: Всем привет от группы «Пицца».
0: Слушай, новое радио.
5: Привет всем, это Сергей Лазарев.
11: С вами Мария Краймбрэй.
12: С вами Тима Белорусских.
13: С вами Лена Темникова.
14: Мы группа «Би-2».
0: Новая.
14: С тобой Даня Нилетто.
5: Это звон.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Новое радио.
1: Да и новинки тоже в полном порядке, но я думаю, если ты меня сейчас слышишь очень даже внимательно, то твои выходные пока еще не пропитаны теми эмоциями, которые ожидаются в перспективе, вне всяких сомнений.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.
2: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
3: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
4: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
5: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
6: Твое имя плюс мое на стене, знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

God is a DJ, Faithless и Bebe Rexha на новом радио. Вот уж не знаю, как бы отец-основатель Faithless Maxi Jazz отнесся к этому фиту. Но его уже лет 5 никто не спросит. Ладно, извини, немножечко некрасивый юмор получился. И вообще, это не юмор никакой. Светлая память замечательному музыканту. Вот, по поводу юмора и не совсем светлого, это, кстати, к нашим друзьям из утреннего шоу. Смотришь Красногорский парк? Рекомендую.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Супер

0: Бен и Гус Деппертон осветили тему одиночества. Да, ребятушки, близка она мне была до сего момента. Данила Михайлов хозяйничал на новом радио, отвечал за саундтрек вечера. А сейчас время отправиться, да, туда, где, наверное, не знаю, пиво льется из крана, как вино. Да, ну, шутка, конечно. Домой отправляюсь с превеликим удовольствием. Пора уже и честь знать. Не знаю, какие у тебя планы на вечер, но желаю им максимально крутейшей реализации. Да и на выходные тоже. Ушел...
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Завтра, 18 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
5: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
7: КСМ. Когда сбывается мечта?
8: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мама, расскажи сказку.
10: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
9: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
10: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
12: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Не срывают крышу мысли, прыгну в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.

0: Реклама.
1: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
2: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
3: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
5: Мы в «Сервискар»
6: послушаем, пощупаем, понюхаем
5: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
7: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
8: Новое.

Говорят, что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пуста. Только почему по ночам кукла

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Супер еды. Новая, супер на вид.

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И по БТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
4: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
3: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
5: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
6: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском, 24, под часами.
7: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
8: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2. Скоро открытие.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
10: Новое.

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Новое радио.
9: Новое радио.
10: Новое радио.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Ты так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Новое.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Новое радио.